0: «Длинная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Месяц май весну

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

так хотелось любить. На их земле невезучие, им так хотелось любить, все страхи преодолеть.

не разглядев. Им так хотелось, что вот когда представился случай, они упали в любовь, друг друга даже не разглядев. Но это лишь полбеды. Любой астролог вам скажет: союз огня и воды почти всегда обречен. И сколько им вместе быть, лишь только время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут ни при чем. А сколько им вместе быть, конечно, время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут совсем ни при чем. Причем тут только любовь.

отогреться. Но что забавнее всего, приходит, не уходи, поскольку Бог есть

Поскольку Бог есть любовь, то ей просто некуда деться. Бог все связал из любви, свою любовь на всех разделив. Им так хотелось любить, рай в шалаше обустроив. Им так хотелось любить, всем звездам наперекор. Бог вертит веретено.

Я боюсь звонков в пять утра, когда кто-то мне ломится в дверь. Кто-то скажет, что вам пора одеваться, да побыстрее. Кто-то дверь толкнет сапогом,

обниму. Ты ж в глаза мои посмотри и запомни мою седину.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш ВВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит.
4: Речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «звездочка-125». Звоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «Звездочка-125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о Стопиноре можно по номеру «звездочка-125». Звоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «звездочка-125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Под рекламной службой «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Бублик.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Поруйск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Commander. Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимны. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон Rexon 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Он рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мир звенел победным маршем, и цветные видел сны. Ей хотелось быть постарше аж на целых две весны. Ну а мне, как на картинке, перекрасить мир в свое.

в душе. А в небе белый голубок перышком парящий ищет пару на лихой петле. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что настоящий только на земле.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами. Бояться выпить, лишнюю чашку чая менять. Продолжать просыпаться ночами. Бояться выпить, лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поиск. У нас в студии Волчков Александр Викторович, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что найдут? То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Что тут сделать? Просто смириться? Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, последствия могут быть серьезными, а порой и необратимыми.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Он постоянно ощущается. Мир мужчины сужается до одной точки, где бы опорожниться. И чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на израильскую формулу Salutem Pro.
2: Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного, звездочка 125. Расскажите подробнее про Salutem Pro.
3: Salutem Pro – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, помогают сохранять ее размеры и нормальное мочеиспускание. И что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя.
2: А ведь из-за застоя может возникать дискомфорт и напряжение.
3: Именно поэтому в Salutem Pro вошли природные компоненты, задача которых – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии. Он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью. В том числе и интимный.
2: Всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте Salutem Pro. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 37 дней. 7 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Бензин подешевел в 27 регионах России. На прошлой неделе сильнее всего стоимость топлива снизилась в Марий-Эл на 2,5%. На 2% цены упали в Чувашии, более чем на процент, в Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области, сообщает Росстат. Кроме того, стоимость топлива сократилась в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что Петербургская биржа засекретит ряд данных, связанных с торгами топливом, после соответствующего указа президента Владимира Путина. Решение было принято в ответ на недружественные действия США и других иностранных государств и международных организаций. Новостройки среди миллионников России сильнее всего в этом году подорожали в Новосибирске почти на 15%. В среднем квадратный метр там стоит 185 тысяч рублей, сообщает РИА Недвижимость. Второе место занимает Воронеж, где средняя цена квадрата увеличилась на 10% и приблизилась к отметке 158 тысяч. На третьем месте Санкт-Петербург с ростом на 9% и стоимостью 389 тысяч за метр. В целом, с начала года новостройки подорожали в 14 из 16 городов-миллионников. Незначительное снижение цен отмечено в Краснодаре и Казани. Минпросвещение запускает апробацию школьного телевидения в 15 регионах. Первыми с проектом ознакомятся учащиеся в Мордовии, Московской, Калининградской, Воронежской, Тульской и других областях. На старте в школах будет идти федеральный эфир. Короткие ролики в беззвучном формате о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент, сообщает РИА Новости. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что единое школьное телевидение появится во всех школах России со следующего года. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: За 11 часов отсюда нам с тобой, Марина, не убежать. Да, дорогие друзья, да мы и не собираемся, честно говоря. Нам приятно проводить с вами время. Каждое утро с 7 до 11. Утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Это мы всех приветствуем. Желаем вам прекрасного настроения. 8 октября на календаре. Наверняка сегодня отмечается очень много праздников, но о них подробнее расскажет наш специальный корреспондент Марина Дымова. Доброе утро, Марина.
1: Здравствуйте, Артем. Как приятно, что я ваш специальный корреспондент
0: по праздникам.
1: Как меня
0: слышно?
1: Студия, меня слышно?
0: Да, слышно,
1: Марина. Я сейчас нахожусь на Тверском бульваре около Большого Щита, где каждый день обновляются, какие праздники отмечает наша страна и весь мир.
0: Это не щит, это Марина, это Едвига Карловна приходит маркером каждое утро рисует. А вам кажется, что это электронный щит?
1: Афиша Едвиги Карловны, праздничная афиша. Так, сегодня день солнечных улыбок, Всемирный день зрения, день квашеной капусты, Всемирный день осьминога. Осьминог сочетается с капустой?
0: Я думаю, что с квашеной капустой все сочетается, Марина.
1: Ну, не знаю. Еще сегодня день зануды. Твой праздник. Поздравляю тебя
0: спасибо,
1: от всей души.
0: Спасибо.
1: День командира надводного, подводного и воздушного корабля. День работников дополнительного образования. Так, что еще? Ну, мне кажется, уже хватит.
0: А в календаре Едвиги Карловны.
1: Сергей Капустник. Сергей Курятник, он же.
0: Он же и Капустник.
1: Я так понимаю, сегодня именины у Сергея. И в народном календаре, наверное, в этот день квасили капусту. Сергей должен тоже что-то квасить сегодня каждый. Так, ну а мы возвращаемся.
0: Сергей, если у вас один спросит, вы что это на рабочем месте прям квасите? А вы скажите, на радио Шансон сказали можно.
1: А еще, знаешь, Артем, сегодня, в 1926 году, 8 октября, состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио. Вот так вот.
0: Здорово. Поздравляем вас, дорогие друзья, с этими событиями. Впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра «Черный ящик». А еще Артем яйца будет чистить в прямом эфире.
0: Буду не чистить.
1: А что делать?
0: Разбивать.
1: А-а-а.
0: Но это потом все.

0: Шансон.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black тарифа PSR.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Крысы атакуют! Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
3: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
4: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: новости. Такие новости. На радио «Шансон».
1: Варин, ты замечаешь, что в последнее время ты съедаешь больше, а чувство голода уходит медленнее?
2: Нет.
1: Надо было ответить «да», потому что
2: надо
1: овощи...
2: было репетировать тогда этот выход.
1: Мы вообще никогда ничего не репетируем.
2: Вот я тебе
1: это
2: говорю.
1: Овощи и фрукты, дорогие друзья, могут быть до 50% менее питательными, чем раньше. Все это происходит из-за ухудшения почвы. Пшеница, яблоки, морковь и другие культуры потеряли от 20 до 50% калия, железа, селена и цинка. Поэтому для той же пользы может требоваться больше порций.
2: А что-то вот нельзя сделать, чтобы почвы стали более питательными? Может быть, ну, как-то ухаживать за почвами?
1: Ну, почвы, они высасываются вот этими растениями с годами, понимаешь? Все меньше
2: и
1: меньше.
2: Ну, поэтому же некоторые поля отдыхают.
1: Некоторые поля отдыхают, да, это правда.
2: Ну, а что, например, вот что мне сделать, чтобы моя яблоня давала нормальные яблоки?
1: Только удобрения, Марин, только удобрения.
2: А удобрение это химия.
1: А удобрение
2: это... А химия это практически БАДы, а про БАДы мы вчера говорили, круг замкнулся.
1: А химия это калий, железо, селен и цинк, которые уходят из почвы.
2: То есть, в принципе, тогда, значит, нам все-таки надо переходить на витамины?
1: Ну, удобрять. Удобрять. Вам надо переходить, Марин, на витамин, а всем остальным
2: просто
1: удобрять.
2: Просто на самом деле, как будто бы вот из той новости, которую ты рассказал, что теперь надо больше есть и пшеницы, и яблок, чтобы усвоить тоже количество микроэлементов.
1: Да, да, да, да.
2: И новость, число людей с ожирением в России выросло почти в 2 раза за 5 лет. А тут, может быть, потому что люди такие, чувствую, в этом яблоке мало железа, съем 3.
1: Да, да, да, да, не наедаюсь, не наедаюсь одним яблоком, как раньше, поэтому, да, съедают больше. Красная икра.
2: Опять твоя любимая,
1: да,
2: что
1: все,
2: с ней не так?
1: Я не могу эти новости больше читать.
2: Но ты только такие можешь, вот у нас же есть другие.
1: Ну, я иду по порядку. А по порядку вот это номер 2 новости.
2: Давай.
1: Красная икра к Новому году может подорожать, внимание, до 40 тысяч рублей за килограмм. Вам
2: Боже
1: кажется,
2: мой,
1: что в этом виноваты спекулянты, которые накручивают цены? Нет. В этом, оказывается, Марина, виноваты акулы, которые
2: откуда-то
1: появились.
2: Шоу-бизнес или просто бизнес?
1: Да, если бы. Появились на Дальнем Востоке. Из-за потепления акулы пришли к Приморскому краю, Сахалину, и теперь охотятся на наш лосось. Потому что наш лосось, он вкусный, полезный, питательный, и в нем еще есть какое-то содержание калия, железа, селена и цинка, которого уже нет в почве.
2: И в яблоках, и в пшенице. Так, хорошо. А у меня новость такая, грустная для меня, наверное. Рижский цветочный рынок выставят на торги за 155 миллионов рублей. Я, к сожалению, рижский цветочный рынок купить не смогу.
1: Угу.
2: Участок земли у станции метро Рижская, на котором располагается и цветочный рынок, и универмаг Крестовский, уйдет на аукцион для комплексного развития территории. Здание либо снесут, либо его будет ждать реконструкция. Вообще какая-то... Вот Рижский вокзал, Рижский цветочный рынок, какая-то зона непонятная.
1: Кто-то ведь проклял это все, что связано с Ривией.
2: Все это выставляют на торги, да, и никто ничего не покупает.
1: Скоро вернемся, дорогие друзья, с черным ящиком.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
5: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
8: Максидом. Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
9: Я пропою, звонки всем максимум дают.
10: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
11: Спасибо.
12: Спасибо вам.
13: Благодарю вас.
11: Спасибо.
13: Мы вам
11: очень
13: спасибо
11: благодарны. Вы вам
13: благодарны.
11: Большое спасибо.
14: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
15: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: черном ящике.
1: Внесите черный ящик. Ой-ой-ой. Он сегодня вроде и не тяжеленький, и в нем что-то трепыхается. Что-то в нем трепыхается, бегает и как-то даже подозрительно себя ведет. Что это, Марина? Давайте угадаем.
2: В черном ящике находится нечто. Посмотри, я прислала тебе фотографию.
1: Так, ну-ка.
2: Это пугающе.
1: Ой-ой-ой, это правда.
2: Можно подумать, что это мутант.
1: Это отвратительно.
2: Что-то такое, знаешь, нейросетевое. Но на самом деле
1: это
2: 35
1: лет. Это настоящее, да? Так, смотри, сейчас люди будут писать. Люди будут писать, и люди уже пишут.
2: Что пишут?
1: Летучая мышь пишут, там еще что-то пишут. Я имею в виду, что сегодня, друзья, три слова должно быть.
2: Да.
1: Три слова.
2: Ключевой момент.
1: Если вы напишете одно слово или два слова, это будет неправильно, потому что в черном ящике что-то из трех слов. Или кто-то из трех слов.
2: Смотря в каком виде подавать. Короче, целая...
1: А это надо подавать?
2: Целая группа ученых потратила больше 30 лет своей жизни, чтобы вывести это. Израильские селекционеры выводили это для конкретных целей. Не брали деньги ни у родителей, ни у мам, ни у пап, ни кредитов, ни государственных грантов, а просто вот задались целью, что нужно им вывести вот такой вот вид.
1: Чтобы отсутствовало что-то привычное, что раньше было,
2: эту,
1: да?
2: породу, ученые преследовали сразу две цели. Первое, это впоследствии не нужно обрабатывать как-то. А это такое самое сложное дело, если вы хоть раз, Артем, ты уже что, есть правильный ответ?
1: Да.
2: Пока обычно, в общем, история в том, что невероятная порода была выведена, и если посмотреть на то, как это выглядит в обычной жизни, ну, как будто бы ты сошел с ума, и как будто бы...
1: Ожили мертвые вот эти
2: восстание.
1: Из магазина вот эти вот пришли штуки и ожили, да.
2: Несутся они довольно часто, примерно раз в три дня.
1: Ну, слово несутся уже подсказки,
2: конечно. Насетки из них никудышные, потому что конструкция тела не позволяет высиживать
1: кладку. Джек Рассел Терьер. Несутся они, да.
2: Это, в общем, удивительно, как это выглядит. Короче, с головы до ног это все полностью лишено перьевого покрова.
1: Омская порода перепелов.
2: Идеально гладкая кожа. Но, в общем, зачем мы создавали такую породу? Улучшение терморегуляции в условиях жаркого климата Израиля и экономия на процессе ощипывания тушек на птицефабриках. Но при этом эти звери, эти птицы, они уязвимы к солнечным ожогам, к паразитам, к резким перепадам температур, к холоду. И, в общем, они могут выжить только в закрытых, контролируемых условиях. То есть они просто будут гулять по улице. Но, на самом деле, я, как обладатель лысой кошки, подтверждаю, это существа, которые не выживут в обычной, в реальной жизни. Поэтому то, что 34 года, 35 лет была эта безумная селекция в Израиле, и это выявили, и мы теперь можем даже любоваться фотографиями.
1: Да, поздравляем.
2: Есть правильный ответ,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно. Да, мы поздравляем. Очень быстро прислал правильный ответ. Сегодня Артем Мазуров, и мы его поздравляем. Он правильно написал, что в черном ящике сегодня лысая израильская курица. Дорогие друзья, если вы не видели это, обязательно наберите.
2: Или хотите, мы вам фотки пришлем, если вам лень.
1: Это очень необычно выглядит. Это...
2: Но это реально как будто бы...
1: не аппетитно, да.
2: Выбежало из духовки.
1: Да, что-то сорвалось. Что-то пошло не так на кухне. Вот, и вот, посмотрите, лысая израильская курица. Артем, присылайте номер телефона, мы вам...
2: Мне нравится реакция Ирины, которая подумала, что это Джек Рассел Терьер. У нее истерика, как сильно она была далека.
1: Да, лысая израильская курица. Прощай.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Буссонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступны в комплектации премиум техно плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш ВВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина, территория индустриальный парк Калетина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей и за неделю поймал всех мышей.
9: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Такие новости!
4: Такие новости!
3: На «Радио «Шансон».
5: Итак, новости, которые порадуют сейчас всех дачников и огородников. Юристы сказали уже вполне официально, упавшие на участок плоды соседей можно собирать. Вот так. Плоды принадлежат собственнику участка, на котором посажено дерево или кустарник. Однако, если ветви выходят за пределы забора на чужую собственность или общую землю, плоды вправе собирать соседи. Вот. И если при сборе человек повредит ветки чужого дерева, то его могут привлечь к административной ответственности за умышленное уничтожение имущества. То есть ветки дерева соседа – это имущество чужое, Марин, знай об этом.
6: Вот. Подожди, если упало мое дерево на соседний участок,
5: ты виновата.
6: Я виновата. А если соседу упали мои яблоки или сливы, он ни в чем не виноват, он их собирает.
5: Он их собирает.
6: А где справедливость?
5: Потому что твои ветки не должны заходить за границы как бы твоего участка. Ну, по теории.
6: А если ветер?
5: Что, если ветер? Ветер что, яблоки через забор перекидывают у вас? Обычно. Где
6: нет,
5: ты живешь?
6: Я просто, ты говоришь, что...
5: Девочка Элли с Татошкой.
6: Я просто... Помнишь случай, я тебе говорила, что был ураганный ветер, и у меня так. От Антоновки кусок ветка прям обломилась, и половина ветки, ну вот, типа, она над забором повисла, угу. Половина на нашей стороне, ну, наша, видишь, которая от дерева.
5: А было бы дерево подальше от забора, ничего бы этого не произошло.
6: Дерево, когда сажали, даже заборов не было.
5: Не это знаю
6: забор,
5: ничего,
6: это
5: Марина. Я представляю
6: история.
5: Интересы своего подопечного. Ваш сосед с вами судится, Марина, через меня. Я его адвокат. И он сказал, что это вы во всем виноваты. Слишком близко к забору сажаете деревья.
6: Можно свой забор было поставить подальше.
5: Вот можно было бы. Вызывайте кадастровую службу, мы все пересчитаем.
6: Что вы неприятный?
5: Согласен.
6: Зачем ты такой? Нельзя таким быть. Змея вот выползла из вентиляции ванной москвича, пока он принимал душ.
5: Зачем ты выползла? Нельзя такой быть. Сиди у себя там.
6: Причем такая, знаешь, стрёмная, красная такая, опасная
5: люди
6: змея.
5: Люди покупают вот этого всего.
6: Было на юге столицы.
5: Никто не хочет за этим потом ухаживать.
6: Маисовый полос. Ну, это змея не ядовитая. А почему не? Просто они же... Хочется им погулять, попутешествовать по трубам.
5: Змея должна жить в террариуме. Если змея вылезает из террариума, значит, что-то не так. Либо от нее хотят просто избавиться.
6: Ну, по идее, да, друзья, мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому давайте пусть ваши змеи не в чужих ванных комнатах не выползают. Я просто однажды была в ресторане, и там в столах живут змеи.
5: Ой-ой-ой.
6: То есть стол стеклянный, прозрачный, они там... Это так стрёмно выглядит, вот правда. Я сама родилась в год змеи, в принципе, мне надо уважать это животное. Но я понимаю, что ну, это пугающе, правда. Если вот увидишь такое, что торчит голова змеи там из туалета или в ванной, ну с ума можно-то, я потом домой просто уже не вернулась, ну реально.
5: Согласен, страшно. Так, прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за последние 135 лет. Спасибо тебе, Эль-Ниньо. Говорим мы в очередной раз, средняя температура составила плюс 14,1.
6: Вот правда. Люди правду про тебя пишут, что Артему сегодня можно таким быть, Марина. Сегодня же день зануды. Вы сами с утра объявили этот праздник. Ну ты реально, ты иногда такой легкий, простой и позитивный, а иногда прям вот такой занудный и немножко поддушный.
5: То есть как только я представляю интересы не твои, я сразу же превращаюсь в занудливого человека. А то, что это был радиоспектакль...
6: Я не покупала билет на этот радиоспектакль. Извините, конечно, и мне даже роль не выдали, если я не зритель, а
5: тебе
6: соучастник.
5: Выдали роль. Тебе выдали роль человека,
6: и ты должна ее нести.
5: Да, которая недовольна тем, что ее, видите ли, ветка яблони отломилась от урагана и попала на сторону соседа.
6: Да, каждый, да, вот это больная для меня тема, болезненная. Можешь
5: так вы, честно, не разобрались,
6: не разобрались
5: с этой веткой?
6: Но это все было все равно не при... Осадочек-то остался, как да. Говорится. Каждая третья россиянка, Артем, мечтает получить от своего молодого человека новомодный телефончик яблочный.
5: Раскладывающийся.
6: За 490 тысяч рублей.
5: Ну,
6: нормально
5: конечно.
6: Вообще?
5: Девушки знают. знаю себе цену.
6: Мужчины, кстати, тоже не отстают. Каждый пятый хотел бы получить такой смартфон от своей любимой девушки.
5: Давай скажем об этом в эфире. Мы тоже мечтаем о таких подарках.
6: Нет, я считаю, что подарок за 490 тысяч рублей очень сильно обязывает.
5: Да, это уже в ЗАГС надо идти после этого, конечно.
6: В ЗАГС?
5: Ну, если девушка тебе дарит такой подарок.
6: А если уже ходили в ЗАГС?
5: Значит,
6: а тебе такой телефон не дарят? Тогда надо тоже идти в ЗАГС разводиться.
5: В общем, дорогие друзья, это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп. Самый честный. И, конечно же, звезды уже каждому знаку что-то напророчили на сегодняшний день.

0: на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 8 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ближе к выходным начинается интересный и многообещающий период, который порадует вас появлением новых друзей. Настроение дня, песни «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Тельцы, а у вас появится возможность обернуть себе на пользу любые обстоятельства. Вас ждет успех и прибыль, а ваша песня в этот день — «Ступени» Ярослава Сумишевского.
1: Близнецы, сегодня вы получите солидную прибыль за работу, которую сделали уже давно. Сделка заключена. Ученая сегодня окажется очень выгодной. Ваша песня «Осень в Москве» Евгения Кемеровского.
2: Раки, прежде чем предпринимать решительный шаг на работе, постарайтесь продумать каждую мелочь, а ваша песня сегодня — «Одиночество славы».
1: Львы, вспомнить о своих долгах, пора с ними рассчитаться. И уж точно не забывайте вовремя возвращать деньги на кредитные карты, чтобы избежать процентов. У меня все закрыто. Ваша песня в этот четверг — «Не раскачивай лодку» Артура Руденко.
2: Девы, сегодня нельзя заходить в магазин без списка покупок. Вероятны спонтанные траты. Желательно быть экономнее и лучше вовсе в магазины не ходить. А ваша песня — «Твои глаза магнит» Алексея Брянцева, которого уже 24 октября мы увидим на «Бархатном шансоне».
1: Весы, есть вероятность того, что вам придется выступать публично. Это хорошо, ведь ваша индивидуальность может проявиться сегодня очень ярко. А ваша песня — «Мышка» Михаила Круга.
2: Скорпионы, бережнее относитесь к своему счастью. Оберегайте его от полезных советов чужих людей. Верьте в себя и никого не слушайте. А настроение сегодня ловите в песне «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
1: Стрельцы, на этой неделе новые дела, проекты и предложения подоспеют вовремя. Вы почувствуете ветер перемен, появится возможность повысить свой социальный статус. Ну а совет дня — ловите песни «Сиреневый туман» Владимира Маркина.
2: Козероги, постарайтесь вовремя и во всем придерживаться золотой середины. Что бы ни происходило в вашей личной жизни, сохраняйте чувство собственного достоинства. А ваша песня сегодня — «Вот и все» Сергея Трофимова.
1: Водолеи, не будьте слишком требовательны к своему любимому человеку. Постарайтесь уже простить допущенные им ошибки. Вам необходим конструктивный разговор, а не выяснение отношений. Совет песни — «Все будет гуд» Дениса Майданова.
2: Рыбы, постарайтесь сохранять равенство в отношениях и не стремитесь занимать постоянно доминирующую позицию. Это не только нечестно, но и крайне утомительно для окружающих. Ваша песня — «Турникет» Евгения Григорьева.
1: Всем музыкального четверга.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 9, ночью также пасмурно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хотите автомобиль, на который будут оборачиваться? Вот он. Тенет Плюс. Новый, яркий, элегантный. Уже в Автолиге. И что приятно, от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тенет Плюс Автолига. Московское шоссе 245А. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 37 дней. 8 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Объем обязательной информации о товарах и услугах в рекламе могут сократить. Предлагается добавлять ссылку на сайт продавца или организатора. Там потребитель сможет ознакомиться со всеми данными, условиями акций, конкурсов, игр и так далее. Правительство поддержало проект о внесении изменений в закон о рекламе, пишут «Известия». Один из авторов инициативы, депутат Антон Горелкин, отметил, что сейчас зачастую люди не успевают прочитать или услышать всю информацию. Уточняется, что в самой рекламе достаточно будет указать понятную ссылку или QR-код, чтобы граждане могли в удобное для себя время узнать все детали. Россотрудничество работает над превращением русских домов за рубежом в технологичное представительство современных достижений России. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Чайка. Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут получать услуги в формате, аналогичном российским МФЦ. Первый такой проект готовится к запуску в Узбекистане. По словам Чайки, русский дом теперь это не только про язык и культуру, но и про реальный доступ к российским цифровым сервисам. Соотечественники за границей должны видеть, что Россия – современная страна, которая умеет делать удобные технологии и готова делиться ими. Минобрнауки планирует завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года, сообщил РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков. По отдельным группам специальностей и направлений эти мероприятия закончат к следующему учебному году. Пилотный проект стартовал 3 года назад, сейчас в программе участвуют 17 вузов. Новая система предполагает отмену форматов бакалавр и магистр. Вместо них студенты получают базовое и специализированное высшее образование. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 7. А далее в утреннем шоу в формате 2D выясняем, как вы считаете, что лучше при плохом зрении – очки, линзы или лазерная коррекция. Пишите в МАКС. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале.

0: Эпицентр утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8 часов 7 минут в Москве. Утреннее шоу в формате 2D. С вами Артем Демин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 8 октября на календаре. Четверг. И есть праздник, который сегодня не прошел мимо нашего внимания.
1: Всемирный день зрения сегодня отмечается. Праздник, учрежденный по инициативе Всемирной организации здравоохранения. И всегда он приходится на второй четверг октября. И главная цель – это повышать осведомленность населения о проблемах, связанных с нарушением зрения. И, конечно, я думаю, что каждый человек знает, какое у него зрение, хорошо он видит или плохо, так как мы уже, многие из нас взрослые, кто-то в очках с детства, кто-то со временем испортил свое зрение, читая книжки, залипая в телефоне. В общем, у всех были разные причины, почему испортилось зрение.
0: Причем у кого-то близорукость, а у кого-то уже дальнозоркость.
1: Это тоже связано с возрастом, да. И мы хотим с вами поговорить, какое у вас зрение, плюс, минус, носите ли вы очки или
0: видите ли вы вот эту мелкую надпись «Состав продукта», когда покупаете что-то в магазине?
1: На самом деле, ты знаешь,
0: срок годности вы хотя бы можете прочитать?
1: Это все не смешно.
0: Я вот уже не всегда могу прочитать состав. Нет, срок годности
1: вижу.
0: Ну, то
1: есть ты никогда не носил очки для зрения?
0: Нет, никогда в жизни не носил очки до определенного момента.
1: Поэтому ты сейчас смеешься.
0: До определенного момента. Вот, в какой-то момент я понимаю, что у меня что-то не так со зрением.
1: А
0: я такой прихожу, я просто вижу, что как бы вдали все немножко размыто. Вот. А я уже достаточно такой взрослый молодой человек. Прихожу к врачу, говорю, вот у меня что-то это со зрением. Она начинает проверять. Она говорит, да, у вас есть там небольшой, когда вдали не видишь плюс или минус.
1: Когда вдали не видишь минус.
0: Минус?
1: Да.
0: Есть, говорит, небольшой минус у вас.
1: А странно.
0: Я говорю, а что делать надо? Очки какие-то. Ой, не переживайте, вы уже в таком возрасте, что скоро
1: это пройдет.
0: Это скоро пройдет. И правда, это все прошло, и теперь поменялось все наоборот.
1: То есть, когда
0: теперь я вблизи не вижу,
1: вот это ужасно.
0: То есть, мне нужно отдалять, либо очки надевать. У меня есть уже, кстати, очечки, чтобы читать вблизи.
1: Прямо очечки или пенсне?
0: Не, вот такое вот, что-то узенькое такое.
1: Для чтения книг и...
0: За 150 рублей в метро купил, как-то проходил. Ну, пользуюсь там раз в месяц.
1: Кстати, я тоже раньше покупала очки.
0: А вот о том, что ты раньше покупала, и о том, что ты будешь покупать в метро, мы узнаем уже, дорогие друзья, совсем скоро.
1: А вы пишите про ваше зрение.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так забавно, что мы не задали вопрос нашим радиослушателям.
2: Почему вы поинтересовались?
1: Мы не поинтересовались. Друзья, на самом деле, конечно, нет. Мы хотели поговорить не только о том, какое у вас зрение, минус у вас или плюс, а что вы считаете лучшим способом для того, чтобы зрение ваше стало 100%. Первый способ – это очки, которые, с помощью которых достигается 100% зрение. Второй способ – это контактные линзы. То же самое, подбираешь линзы, у тебя зрение уже хорошее, 100%. Ну и третий способ, самый радикальный – это хирургический способ или лазерная коррекция, кому как больше нравится. Вот мы с Мариной пытались выяснить, что же лучше. Марина говорит, что... А что Марина говорит? Давайте у нее узнаем.
2: Давайте у меня узнаем. На самом деле, вы знаете, ну, моя дочь, мы выяснили, наверное, во втором классе, что она плохо видит. И она ходит в очках, причем постоянно, и это, конечно, мешает. И когда она занималась спортивными бальными танцами, и когда сейчас она ходит и в театральную студию, занимается конным спортом, конечно, очки, они накладывают некоторые ограничения, потому что, например, когда она на лошади, она в шлеме, и очки мешают.
1: Ну, естественно.
2: Это все не...
1: И
2: конечно,
1: это небезопасно.
2: Она очень хочет перейти на линзы, но в силу того, что она еще ребенок, и у нее астигматизм, то есть один глаз там один минус, другой глаз другой, и их довольно-таки сложно подобрать, то есть это нестандартный случай. Вот, и, конечно, она говорит, я и так мечтаю, я вырасту, я сделаю себе операцию.
1: Конечно.
2: Я не хочу ходить в очках.
1: Абсолютно правильно.
2: А у меня ситуация... То есть она, у нее с детства плохое зрение получается. А у меня было так, что, наверное, в 22 года я... поняла, что я плохо вижу. Мы с моим другом гуляли по парку, шелестели листвой и подходим. А у меня тогда уже были права, и он все время мне говорил, как же плохо ты водишь машину. Он все время там, тормози, лежачий, тормози. Ну, здесь какие-то вещи, которые я такая, типа,
1: а ты всегда где? Немножечко в тумане такая.
2: И, да, в общем, и я говорю, ой, посмотри на мои... А там, знаешь, листва, машина такая около там под деревом припаркована. Я говорю, смотри, какие котята на капоте. Скорее пойдем к машине. Он такой, ты сейчас серьезно? Я такая, а что? Ну, я вот так говорю, да. А он такой, да это же не котята, это голуби. Ну, то есть, оказалось, что у меня плохое зрение, а я даже
1: только
2: об этом...
1: Только в тот момент ты поняла, то есть...
2: Да.
1: О том, что у тебя плохое зрение, тебе должны были посторонние люди сказать.
2: А я не знала. Ну, то есть, я думаю, ну, мне, знаешь, ой, как красиво там, а на самом деле не очень красиво. Какие-то вещи, знаешь...
1: Как же ты ходила в картинные галереи, что-то там рассматривала.
2: И потом он мне говорит, да ты же ни черта не видишь. Тебе, давай мы сводим тебя к врачу. И, значит, и мы идем в, на самом деле, не к врачу пошли, а пошли сразу, где оптиком продаются очки.
1: Уникальная женщина.
2: И мне, значит, врачи такие, ой, у вас минус 2. Ну, то есть, а это приличный минус, ты реально вдали плохо видишь. Вот, и с тех пор все равно, ну, как бы, линзы, что-то я их попыталась вставить, поняла, что мне это сложно. И все время я либо в очках, но очки зимой не запотевают. Ну, то есть, когда ты занимаешься спортом, это тоже неудобно, ты их снимаешь,
1: Марин,
2: потом у тебя дорожка беговая
1: что?
2: Плывет.
1: Почему тебе... Что тебя останавливает от лазерной коррекции, кроме цены?
2: Нет, дело даже не в цене. Многие же ездят из Москвы в другие ближайшие города. В Костроме многие делают операцию, многие едут и в Калугу. История в том, что я понимаю, что... Как тебе сказать? Оно же со временем испортится зрение.
1: Нет.
2: И у меня не сильный минус. Минус 2 это не минус 4, не минус 3. Я к тому, что потом начнется вот это то, что у тебя началось, что ты вблизи не видишь.
1: Ну, не факт, что это начнется.
2: Как это у всех начнется?
1: Ну,
2: короче, не знаю. Я как-то, я побаиваюсь операции. Хотя я знаю людей, которые счастливы.
1: Нет, у меня
2: довольны.
1: В моем окружении очень много людей, которые сделали лазерную коррекцию.
2: Мне иногда нравится.
1: Все, задаем еще раз вопрос. Дорогие друзья, вы за лазерную коррекцию, вы за линзы или вы за очки? Вот так у нас можно выбрать. Да, и почему? Плюс 7-909-955-1030. Пишите.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон. Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20-20-700.
4: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
5: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил, металлочерепица, металлопрокат. Звони 27 29 и 30.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Сокровенно.
1: Итак, сегодня мы хотели с вами поговорить в день защиты зрения. Как праздник называется? День защиты зрения?
2: Всемирный день.
1: Или просто Всемирный день зрения. Угу. Всемирный день зрения хотим с вами поговорить о вашем зрении. Расскажите нам, вы за очки, контактные линзы или за лазерную коррекцию? Плюс 7-909-955-1030. Прежде чем мы перейдем к сообщениям, которых, кстати, очень много. Это здорово. Расскажи, мы что-то начали говорить про метро, и ты хотела рассказать.
2: Ты сказал, что ты свои очки для очищения купил в метро. За
1: 150 рублей.
2: За 150 рублей. Раньше так и было. В переходах метро в Москве были вот эти ларечки, где эти очки стоили реально 300, 500, ну, 1000 максимум. Mm-hmm. Тут недавно, значит, я на станции метро Марксистская спускаюсь и вижу роскошно красивые очки. Я говорю, здравствуйте, сколько стоит, есть ли там минус 2 готовые? Mm-hmm. А мне говорят 5, 500, 7. Я говорю, мы в переходе точно сейчас?
1: А где по 150?
2: Я была немножко удивлена, что какой-то конский ценник для того, ну, как бы, это же не на заказ сделан, там еще
1: не что-то. Не аренда, ничего там не подорожало.
2: Может быть, я не знаю, сколько тут аренда ларьков в метро, но, короче, я поняла, что это уже не эконом-вариант. Такая, похожу в своих старых. На самом деле, у меня огромное количество очки в разных цветах, но ношу я все время одни и те же за рулем. Все время их теряю. Потому что мне только в них удобно. И, в общем, я понимаю, я все время думаю, вот, надо купить себе одни красивые стильные очки.
1: Какие-нибудь. И на веревку повесить. Как раньше учителя ходили.
2: Какие-нибудь дорогие.
1: Висят такие на платье.
2: Но я такая немножко, как это называется, бытовая раздолбайка. Я понимаю, у меня будут затерты, я не буду хранить их в чехле. Так я их только за рулем в театре или в картинной галерее надеваю очки. В общем, все сложно. Смотри, теперь вот мою теорию, это почему я боюсь, подтвердила наша слушательница. Она пишет, 39 лет назад сделала операцию по коррекции зрения. И теперь очень большие проблемы со зрением, с глазами. Так что не советую. Но, с другой стороны, Ирина, 39 лет назад, наверное, были другие технологии. Сейчас что-то же поменялось. Потому что я знаю, вот у меня подруги операция длится минуту. Все это супер быстро происходит. Mm-hmm. И она счастлива. Но у нее было минус 4. То есть, когда большой минус, наверное, действительно, это уже без этого никуда. И она говорит, я устала. И линзы, и очки, и вот это вот все. А теперь она счастлива и довольна. Но...
1: У меня сестра младшая, двоюродная, сделала себе операцию, лазерную коррекцию, невероятно довольна.
2: Сколько лет назад она делала?
1: Ну, не знаю, лет уже 10, наверное, прошло у нее. Какой был минус, я тебе сейчас не скажу.
2: Позвони ей.
1: Нет, конечно, я могу заморочиться, но я надеюсь, она спит еще. Так, ладно, и друг сделал тоже недавно, всю жизнь проходил в очках. И один раз я его вижу, просто не узнаю, я не понимаю, смотрю ему в лицо, смотрю и не понимаю, что с ним не так. А потом только понял, что он без очков, я говорю, а где очки? Он такой, все, очки ушли в прошлое, я сделал себе операцию, а ему уже
2: за 50. Но при этом некоторым безумно идут очки, некоторые носят очки просто для стиля. Даже вот взять людей из сферы шоу-бизнеса, действительно,
1: просто,
2: для многих очки это
1: просто элемент,
2: яркий аксессуар, который им идет. И иногда думаешь, лучше наденьте свои очки.
1: Да,
2: вам так было лучше?
1: Деброва без очков, как можно представить?
2: А Григорий Лепс?
1: Григорий Лепс, да, всю жизнь.
2: Тоже я его
1: Но сейчас он очень много концертов дает, где он без очков и фотографируется. Так, здравствуйте, дорогие ведущие. Считаю, что лучше очков ничего нет. Сама ношу очки с детства, перепробовала разные линзы. Все равно все это не то. Если еще у кого-то работа пыльная, их вообще лучше не носить. Ну, а что касается лазерной коррекции, вроде и неплохо, но моя дочь делала коррекцию. Вот прошло уже 8,5 лет, а зрение стало опять садиться. И да, врач ей об этом говорил, когда она приходила делать коррекцию, что будет меняться зрение. Вот от Александра сообщение.
2: А вот интересно, есть время или надо уже
1: еще 50
2: Дмитрия
1: секунд,
2: Малыгина?
1: Конечно.
2: Доброе утро, с 18 лет, пишет нам Елена, хожу в линзах, большой минус и астигматизм. Во время беременности после проверки зрения еще и нашли дистрофию сетчатки, рожать естественным путем запретили, поставили, что нужно делать кесарево сечение. Я делала лазерную операцию по припайке сетчатки на 7-м месяце беременности. Когда рожала целый день, я думала, зачем же я делала эту операцию, надо было Кесарева соглашаться. Сейчас с возрастом добавился плюс. Хожу в линзах, а читаю еще сверху, нужно надевать очки. Вот это тоже дополнительная проблема, да?
1: Угу, конечно, ну, да. Это дополнительная проблема. Давайте поговорим, порассуждаем на тему, за что лично вы, за очки, линзы или за лазерную коррекцию. Напишите нам, если у вас была лазерная коррекция.
2: Да, делитесь своими историями, успешно, своим опытом.
1: Насколько вы довольны. Плюс 7 909 955 103 0.
0: Автомобильные новости. Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Заветная мечта любого владельца электромобиля – навсегда забыть о тоскливом процессе долгой зарядки. Японские инженеры из компании Honda решили положить конец этому бесконечному зарядному марафону и превратить обычную дорогу в гигантский пауэрбэнк. Концепция выглядит как кадры из фантастического фильма. Передающее оборудование монтируют прямо внутрь дорожного полотна, после чего оно начинает бесконтактно питать пролетающие сверху машины. Систему уже успели протестировать на закрытом полигоне. Причем привлекали не только легковые модели, но и 20-тонные грузовики. На следующем этапе разработчики намерены выжать из электрического асфальта внушительные 150 кВт мощности, чтобы водители навсегда забыли о поиске розетки. Впрочем, в этой технократической идиллии есть ощутимый подвох. На вопрос о том, во сколько обойдется укладка тысяч километров таких магнитных дорог, Honda лишь загадочно разводит руками. А в наших реалиях хочется спросить инженеров, можно ли на такой дороге производить наш любимый ямочный ремонт. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
9: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено». Русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
10: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
10: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
10: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только пипедастр с собой захватить.
12: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Итак, мы сегодня с вами решили откровенно поговорить о вашем зрении, насколько оно хорошее или не очень хорошее, носите ли вы очки или линзы.
4: Подожди, давай отвлечемся.
3: Ну, давай сделаем.
4: Давай от зрения перейдем к слуху.
3: Давай, к слуху.
4: Потому что вчера ты в эфире рассказывал про то, как ты теперь варишь яйца.
3: Что я делаю с ними
4: перед тем, как начать их варить.
3: Да.
4: И это вызвало какой-то шквал вопросов. Что, как, покажите, мы не поняли.
3: Люди не поняли, да, что требуется.
4: И знаете, я вчера в шутку говорю, приноси, Артем, яйца на работу. Давай в эфире все это проведешь, мастер-класс.
3: Угу.
4: И я не ожидала, что Артем скажет, да, я все принес, Марина, я готов. Ну и, в общем, так как у нас тут в студии, чтобы яйца не залеживались, включайте видеотрансляцию, надеюсь, вы все готовы.
3: Это можно сделать
4: и на сайте.
3: Можно на слух, зачем нам делать?
4: А, на слух? Ну, конечно. Давай тогда еще раз для тех, кто вчера нас не слушал.
3: Итак, прежде чем сварить яйцо, берем яйцо, поворачиваем его таким образом, чтобы донышко было сверху.
4: Прежде чем не просто сварить, а чтобы потом оно идеально легко чистилось.
3: Да, вот в чем секрет совета. Вот я сейчас выключаю музыку и буду бить по яйцу. Как только изменится... Должно быть сначала...
4: Я видео сниму, чтобы ты потом в соцсети мог это выложить.
3: Давай. Смотрите, короче, я бью, будет сначала тюк-тюк-тюк-тюк, а потом будет цик. Вот такой вот звук.
4: Подожди, камеру протру.
3: Сейчас я просто...
4: Так, ты готов?
3: Не слышно.
4: Слышно.
3: Слышно?
4: Да.
3: Вот смотрите, я пока... Ну, еще даже...
4: Да.
3: Вот смотрите, я пока... Ну, еще даже... В общем, бить нужно не сильно, чтобы не разбить яйцо. Смотрите, бьем. Смотрите.
4: Иначе эфир.
3: Сейчас я даже...
4: Иначе
3: подожди, эфир. Погромче.
4: Эфир сломается. А ты себе, да, звук
3: приводишь? Да, звук приводим. Посмотри, как только будет цик, значит, получилось.
4: Не слышу цика.
3: Смейся, не услышим. Слышала?
4: Да.
3: Вот. Посмотрите, друзья, яйцо абсолютно целое. Никаких трещин, ничего нет. Но звук изменился на цик. Понятно. Вот о чем я говорил. Молодцы, все. Опыт.
4: Ты просто как чумак. Он воду заряжал, а ты яйца бьешь.
3: Да, причем вот и бьешь тихонечко. Понимаешь, тихонечко. Несколько раз
4: ударил. Слушайте, ну вы слышали этот звук? Я
3: вот
4: просто переживала, что подумают, что у нас радио мы сломали с тобой. Ну, такая тишина гробовая.
3: Вот все, это яйцо теперь можно спокойно варить, и оно будет очень легко чиститься. И вот так мы все яйца.
4: Так, а что, может быть, ты завтра тоже что-нибудь принесешь из еды?
3: Да, из еды. Очень удобно, да.
4: В эфире поэтому постучим.
3: С красной икрой. У тебя нет никаких лайфхаков, да? Приноси. Поедим. Вот. Ну все, получилось. Ты
4: снимал? Так, ладно, завтра с меня тогда какой-нибудь лайфхак. Говорят же, что супер вкусно есть сыр строчателло с щучьей икрой. Вот завтра я тебе принесу вот это.
3: Ничего себе.
4: Ты вот это вот все свое...
3: А ты щучью икру имитированную принесешь или настоящую?
4: У меня есть не в Новгороде, я, честно говоря, не знаю,
3: когда... А вот ты посмотри, там все написано.
4: Да?
3: Да. Щучья стоит тоже.
4: Ну, какая-то была пробойная. Это что значит?
3: Пробойная нормально, значит.
4: Да, ну?
3: А имитированная не очень нормально.
4: Елена пишет, слышала. Звук услышан. Ребята, вы классные. Народ хохочет, мы тут яйца в эфире бьем. На самом деле... Вот,
3: причем и... сырые.
4: Что меня пугало, я думаю, сейчас на пульт разобьет яйцо. Ага. Это последний наш эфир.
3: Я говорю, даже трещины нет. Вот показываю
4: да,
3: яйцо.
4: Смотри, сейчас не расколошмать его. Да. Все, теперь давайте слух ваш проверили. Все молодцы. Кто не услышал, тем надо чистить уши. А кто услышал, тем молодцы. Теперь давайте про зрение. Юрий
3: так,
4: пишет нам.
3: Давай.
4: Здравствуйте, любимое радио. Я, конечно, за очки. Это придает стиль образу. А насчет готовых очков я отношусь к этому с опаской. В рецепте есть межзрачковое расстояние. Это может оказать негативное влияние на зрение, если не соответствует. На самом деле, это как и наша вчерашняя тема. Нельзя самим себе ничего прописывать, выписывать. Всегда надо консультироваться с врачами, потому что эти люди не зря много лет учатся, повышают квалификацию и знают все о строении глаза и всего остального.
3: Так, Александр пишет. Здравствуйте, проблем со зрением у меня нет. У меня просто с возрастом становятся короче руки. И если раньше я читал нормально, то сейчас иногда бывает длины рук не хватает. Вот для того, чтобы прочитать всякую ерунду мелким шрифтом. В продуктах питания или там в магазине мне нужно это поставить на полку, отойти на пару шагов. Очки никогда не носил.
4: Интересная от Газореза история. В 2022 году мне стало трудно делать мелкий ремонт, паять и прочее. Я пришел к окулисту, выписали мне очки, пользовался. А в начале 2025 года стало мне и их не хватать. Я в Самаре к врачу в магазин пошел. Она посмотрела, сделала тест для близи и выписала новые очки. И тут она меня спрашивает: а вдаль-то вы хорошо видите? Я сказал: да, я хорошо вижу. А она мне в ответ: а я вижу, что вы ничего, вообще ничего не видите вдали. Оказывается, я и вдаль плохо вижу. Отсюда и не объясняю. Снимые головные боли. Мне сделали полное обследование. Теперь для повседневной носки у меня одни очки, а для того, чтобы работать с мелкими предметами, читать книжки, то, что вблизи, другие. У меня астигматизм сильный. А про яйцо Газорез, он же у нас физического склада ума, или как говорит, что я думаю, что это от вибрации внутри отошла та самая пленка от яйца, и поэтому изменился звук.
3: А люди
4: звук.
3: Пишут, можно просто иголочкой проколоть. Нет, дорогие друзья, когда вы проколите иголочкой, у вас так не получится. Здесь яйцо целое, в этом вся фишка, как вы понимаете. А иголочки проголите, там можно это и отколоться, и трещина пойти. Я пробовал раньше фокусы с иголочками.
4: Слушай, а яйцо пашот ты не пробовал варить? Вот как будто это проще, чем стучать по яйцу. Оно сразу без скорлупы чистить не надо. Не зря же его придумали. Не зря же яйцо пашот в ресторане стоит дороже.
3: Ладно, друзья, истории со зрением продолжим читать уже в следующем часе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 9, ночью также пасмурно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Минобрнауки планирует завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Напомню, в 2023 году стартовал пилотный проект по внедрению новой системы высшего образования. Сейчас в этой программе участвуют 17 вузов. По ней студенты получают базовое и специализированное высшее образование. В Нижегородскую область поступили 25 новых автобусов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в региональном правительстве, автобусы ПАС «Вектор Next» «Доступная среда» предназначены для ООО «Мещеряков и компания». После оформления необходимых документов до конца ноября они выйдут на маршруты общественного транспорта. Добавлю, всего за 25-й истекший период текущего года предприятия общественного транспорта пополнили 327 новых автобуса. Более 8700 обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей зарегистрировано на территории Нижегородской области с марта по октябрь. По данным Управления Роспотребнадзора, за этот период выявлено 115 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 9 случаев энцефалита. Чаще всего укусы клещей происходили на придомовой территории и на садово-огородных участках. Британская писательница Джоан Роулинг выпустит две новые книги, которые расширят вселенную Гарри Поттера. Они пополнят серию «Pocket Potters», представляющую собой иллюстрированные гиды о любимых персонажах франшизы с избранными цитатами и любопытными фактами. Новые издания расскажут историю профессора МакГонагалла и близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Ранее в печать уже вышли аналогичные сборники о Гарри, Роне, Гермионе, Полумне и профессоре Дамблдоре. И в завершении выпуска новостей о курсе валют. Доллар сегодня стоит 85 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 33 копейки. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Игорь Иванович, у вас новые очки?
4: Да, Людочка, доктор прописал.
3: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
4: Кого их, Людочка?
3: Утреннее шоу в формате 2D.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». 9 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем и желаем вам доброго утра. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Чтобы нас слушать, очки не нужны, линзы тоже. А мы с вами во Всемирный день зрения разговариваем про то, как хорошо вы видите или плохо, и что вы в связи с этим делаете. Носите очки, носите линзы, или, может быть, решились и сделали себе операцию, лазерная коррекция зрения. И вот нам пишет наша слушательница Татьяна. Артем и Марина, здравствуйте. У моего мужа было зрение -4,8. Сделали лазерную коррекцию. 2000 год, 26 лет назад, в клинике в Москве. Результат отличный, до сих пор не у единицы и никаких нареканий. Боялся он ужасно, но я его убедила. Были примеры знакомых, которые рекомендовали. Коррекцию делали до 40 лет. Если человек старше, то такие гарантии уже не дают. Ой. Кстати, тоже интересное замечание.
1: Так, доброе утро, все индивидуально. У дочери с детства плохое зрение, близорукость и астигматизм. В школе носила очки, будучи уже замужем, пользовалась линзами. Больше года назад в Калуге она сделала операцию по лазерной коррекции, так как зрение продолжало ухудшаться. Постоянно пользуется увлажняющими средствами и солнцезащитными очками при солнечной погоде. Внук учится в 4 классе гимназии и уже близорукость. На уроках в школе надевает очки, пишет Светлана. Дочь-то довольна, Светлана, или нет? Ну, сделала вот она операцию по лазерной коррекции. Все классно. 10 из 10. Оценка где? Спасибо за сообщение.
2: Валерий нам пишет свою историю. Ребята, привет вам из Читы. Больше года назад мы сделали сыну лазерную коррекцию. Дождались, когда ему исполнилось 18 лет, и решились. 8 месяцев перерыв на физических нагрузки, ничего нельзя, все это исключили. А он у нас вообще-то спортсмен, но здоровье дороже. Спасибо врачам железнодорожной больницы, низкий им поклон. Не бойтесь, все отлично, зато будете видеть. А это просто кайф. Ну, главное, что ваш сын доволен. И действительно, те, кто занимаются спортом, ну, им очки вообще не в тему. И ну, линзы тоже. Это все и небезопасно, и...
1: Так, Светлана передает привет всем очкарикам. Пишет свою историю. Зрение испортилось в школе. Очень любила читать книги под одеялом с фонариком. Но на постоянной основе очки стала носить, когда пошла уже работать. Потом много лет носила линзы. В 30 решила сделать операцию. Пришла к офтальмологу, которая мне и говорит: зачем вам операция? Скоро старческие изменения уже начнутся. Так я и осталась в очках. Читаю без них, могу прочитать самый мелкий текст. Единственное, пришлось для работы заказать очки с разными диоптриями, чтобы в компьютер смотреть и в бумаге, так как в своих очках все расплывается. Но у меня всегда вопрос, почему сами врачи-офтальмологи в очках и не делают себе операции? Не знаю. Я думаю, что разные есть врачи-офтальмологи.
2: Слушайте, ну а стоматологи с винирами такого тоже практически
1: вот
2: нет
1: это
2: явления.
1: Да. Вот
2: так
1: это
2: что
1: правда.
2: На самом деле...
1: А, нет! Я был недавно, водил ребенка в детскую стоматологию, и его стоматолог была с винирами. Да. Такая довольная, такая радостная, улыбается.
2: Ну, видишь?
1: Во все свои 32 красивых белых зуба.
2: Ну, подожди, у нее может быть только 8 красивые, которые
1: не,
2: ей
1: нет,
2: видно.
1: Два ряда. Человеку... Ладно, дорогие друзья, продолжим читать ваши сообщения про зрение. Пишите.
0: На радио «Шансон» реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.
6: Дымова и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Очки, линзы или лазерная коррекция. Вот что мы хотим сегодня с вами обсудить. Расскажите нам о своем зрении. Может быть, оно у вас идеально. А если начало портиться зрение, то в каком возрасте и как вы думаете, с чем это связано? Доброе утро, любимый ведущий. Хорошего настроения. Считаю, что очки лучше и удобнее. Я бы не смогла поставить себе линзы. Очки хочешь надеваешь. Можно читать так. У меня дальнозоркость, вижу вдаль очень хорошо. Для вязания очки для близости и для чтения. Потеряла зрение давно, хотя стараюсь читать без очков. Надо заставлять глаза работать, пишет там Елена.
2: Говорят, еще очень полезно, например, я понимаю, что когда ты в городе, да, то за рулем, то за компьютером на работе, когда ты в отпуске, очень важно смотреть то вблизи, то вдали. Это помогает,
1: ну, типа, такая зарядка,
2: типа,
1: да?
2: Зарядка для глаз. Для мышц. Я понимаю, что после, у нас же с тобой обычно отпуск целый месяц, 4 недели, возвращаясь после отпуска в деревню, в Москву, я понял, что мое зрение лучше. Я даже могу за рулем ехать без
1: очков.
2: Да, не щурясь. Вот. Ирина нам пишет свою историю. Я выбрала лазерную коррекцию. С первого класса до 17 лет носила очки. Потом появились контактные линзы. В 22 года, то есть 30 лет назад, я сделала себе лазерную коррекцию зрения. С тех пор очень довольна результатом. И летом ношу теперь очки от солнца. Кстати, вот очки я, например, очень грущу, что из-за того, что я ношу очки за рулем, у меня, короче, вот всякие вот эти модные, красивые очки от солнца, солнцезащитные, я не могу носить. Ну, потому что тогда же нужно заказывать в них отдельные линзы. Если это какая-то стильная, модная оправа, то, конечно, никакие линзы туда не закажешь, специальные, которые для зрения.
1: Ну, либо если закажешь, то будет стоить каких-то космических денег.
2: И не стоит это.
1: Так, доброе утро. Тема насчет зрения следующая. Владимир нам пишет, до 45 лет вообще не носил очки. Сделали операцию. Зрение резко село. Сказали от наркоза. Заказал очки для дали и вблизи, отдал 50 тысяч рублей. Какую сделали вы операцию? Вы сделали операцию на глаза? Сделали лазерную коррекцию? Или это просто был какой-то аппендицит? Вам удалили, после чего село зрение резко? Надо подробнее писать, Владимир.
2: Наталья нам пишет, доброе утро, у меня лет с 18, плохое зрение, сейчас мне 43. Пробовала линзы, не пошли. Ношу очки, врач сказал, коррекцию смысла нет делать после 35 лет. Но многие делают после 35 лет, мне кажется,
1: после
2: это...
1: 50 делают, и великолепно все у них проходит. Так, доброе утро, на зрение не жалуюсь. Всего лишь плюс полторашка, очки только для чтения и работы. Любуюсь окружающим миром, природой, цветочками, без очков. Очень сочувствую людям, у которых плохое зрение. Наши глаза воспринимают 5% всего спектра излучения, но это самые лучшие 5%. Это вот от Надежды.
2: Павел из Нижнего Новгорода рассказывал нам свою историю. Читал в школе, дома, по ночам. Читал под одеялом. Половину детской библиотеки перечитал. По 5-6 книг брал. Приносил через 2-3 дня. Опять набирал. Библиотекарь даже отказывался давать книги. Пришлось идти с мамой и доказывать, что не просто так ношу туда-сюда, а реально читаю. Книги пересказывал библиотекарю, чтобы она поверила. Потом привыкли. Судьба по России за рулем. Помотала и днем, и ночью. Полстраны объехал. И не по одному разу. Зрение-то вот и подсело. Теперь в темноте за рулем я могу ездить только в очках, на работе перед компьютером иногда тоже приходится надевать. Вот так и живем. А мне всего-то 45 лет, пишет нам очень начитанный Павел. Ну, это отдельная история про библиотеки.
1: Начитанные дальнобойщики, да? Так, хорошо. Доброе утро. Буквально вчера обновила очки, приобрела очень крутые и красивые. В молодости не замечала проблем, грешу на то, что много вязала крючком и вышивала крестиком. В какой-то момент подумала, что пора идти к окулисту. Знаете, какой диагноз он мне поставил? Это генетика. И вообще мы не молодеем, а стареем. У отца правый глаз хромает, а у меня, у моей дочери то же самое.
2: Глаз хромает. Только русский человек может так
1: написать. Глаз хромает, да. Нога косит, а глаз хромает. Всем здоровья и зоркого взгляда. Нелли из Димитровграда.
2: Александр на связи. Федоров, доброе утро. Радио Шансон. Я работаю водителем. Начало портиться зрение. Далеко стал видеть плохо. Сделал операцию на оба глаза по замене хрусталика 5 лет назад. Далеко теперь вижу отлично, но если вблизи, то приходится быть в очках. А врачи так и сказали, что хрусталики либо на даль, либо на близость. Слушайте, ну вот это, кстати, странная история. У меня тоже знакомый сделал себе операцию по коррекции зрения лазерную. И он теперь везде видит хорошо, но вот ночью он не видит вообще. Ну, то есть у него какие-то проблемы с
1: ночным зрением. Сделаем небольшую паузу, скоро вернем.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон. Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
6: Максидом.
7: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах Зеркало, Добрыня и Атолл. Акции действуют до 31 октября 2026 года.
8: Вы слышали? Утильсбор снова растет.
9: Тенет Автолига в курсе. Склад автомобилей от 1 630 000 рублей и зимние шины в подарок. Пока склад не закончился, выбирайте цвет. Тенет Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
10: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
11: Я пропою звонки всем максимум, да.
12: Владимир Ждамиров, легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ» 18+.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Размышляем сегодня о зрении, говорим о зрении, вспоминаем, когда оно начало портиться за очки, за контактные линзы или за хирургическое вмешательство. Вы по улучшению зрения напишите нам. Хорошие очки сегодня — это дорогой аксессуар, пишет нам Светлана. Так как я водитель, и мне важно, чтобы очки были хамелеонами и затемнялись в салоне автомобиля. Сейчас мои очки стоят до 90 тысяч рублей.
2: Ого!
1: От 50.
2: То есть, по сути,
1: до 90.
2: А сколько сейчас стоит операция?
1: Хороший вопрос.
2: Елена нам пишет: мужу сделали лазерную коррекцию зрения в 62 года. Все отлично. Сколько радости было, когда он увидел номера автомобилей, ценники в магазине. А что он ценникам-то обрадовался? Вот ценники...
1: Лучше бы не видеть ценники, да.
2: Действительно. И операцию можно делать в любом возрасте, пишет нам Елена. Главное, после 18 лет. Наша соседка вообще женщина за 80, тоже в прошлом году сделала коррекцию. Не нарадуется. Это Елена из города Ярославль. На фотографии они такие с мужем. А мне кажется, вы не были случайно на бархатном шансоне, как будто я вас видела.
1: Так, Сергей нам пишет: есть ночные линзы, ставить на ночь. Глаза условно заряжаются, а утром снимаете, весь день 100% зрение. Я бы вот, кстати, что-то сильно я сомневаюсь, что если вы человек, который не носите днем линзы, такие перед сном себе поставили линзы и легли спать. Мне кажется, вы не уснешь. Это же очень неудобно.
2: А вообще, вот сейчас же говорят, что много разных технологий. Я дочери своей тоже хотела вот эти вот ночные линзы. Они как-то работают, что, в общем, очень сильно напрягается как-то.
1: Глаза условно заряжаются, пишет Сергей. Ну, а утром снимаете, и весь день 100% зрение.
2: Короче, я вот... Меня отговорили. Я хотела тоже ребенку такие очки, говорят, что...
1: Не, это не очки, а линзы.
2: Ну, линзы, да.
1: Уснет ли ребенок в таких линзах? Я вот о чем.
2: Ну, это же на самом деле не больно. Первое время только надо привыкнуть. Ты что думаешь, там прям тебе давление на глаз?
1: Нет, просто это не на... Я просто помню, как моя дочь привыкала вставлять эти линзы.
2: Но многие реально... очень-очень
1: несколько
2: довольны.
1: Недель точно у нее ушло на это.
2: Тут невероятная история от Татьяны. Вы только послушайте. Доброе утро, любимое радио «Шансон». Я носила очки 35 лет. После того, как сыну поставили страшный диагноз, я проплакала 5 дней и все. Ослепла. Но 4 года назад я перенесла инсульт, и зрение вернулось. Очки сняла. Все в руках божьих, вот что напишет Татьяна. Но это еще, наверное, на стрессе. Ведь стресс тоже очень сильно влияет. Потому что бывает же, даже зрение может чуть-чуть испортиться из-за какого-то простудного заболевания. Потом через какое-то время откатывается назад. То есть такие истории, конечно, бывают.
1: Так, 10 лет назад, когда стала напрягать глаза при чтении мелкого шрифта, задумалась об очках и заказала себе дорогие очки хорошей немецкой фирмы. Сделала себе такой подарок на день рождения. Пользуюсь ими периодически. Линзы не рассматриваю, да и лазерную коррекцию пока тоже, потому что очки меня полностью устраивают, написала нам Наталья.
2: Галина нам пишет: уважаемые ведущие, хочу рассказать вам историю моей дочери. Сейчас слушала историю молодого человека, который читал книги. У нас было то же самое. Катюша, моя дочь, читала все и везде. И под одеялом, и ночью с лампой. Всякое было. В итоге в 13 лет очки и склеропластика. Да, потом носила очки и линзы, но к 30 годам зрение все равно упало до минус 6. И страшный астигматизм. Но в итоге двух ступеней уже виделись 3. Очки сложные, очень дорогие. Однажды, возвращаясь с работы именно на ступеньках, дочка упала, так что повредила колено, и это стало толчком, чтобы делать операцию. Сейчас прошло 4 года, она живет без очков и радуется жизни. Так что, может быть, это кого-то вдохновит, кто боится и не решается на операцию. Может, действительно...
1: Да, например... вот Ирина пишет: я за коррекцию зрения. 20 лет назад училась в институте, зрение было минус 4,5, очки стеснялась носить. Перешла на линзы, тоже проблематично, если вставишь неудачно, глаза полдня красные. Сделав операцию, я просто стала другим человеком. Помню, когда открыла впервые глаза, после этого мир стал четким и ярким. Я благодарна родителям за это, за то, что сделали операцию. Сейчас мне 41, и зрение пока держится на высоком уровне. Ура! Спасибо огромное, Ирина. Продолжаем писать. Скоро почитаем ваши истории.
2: Да.

0: Откровенно о сокровенном.
1: За очки, линзы или коррекцию? Спросили мы у вас сегодня. Вот что пишет нам Ирина. Я за коррекцию. 20 лет назад училась в институте зрения... Доброе утро. Как по мне, так лучше линзы носить, даже если не сразу получается их вставить. В будущем обязательно получится. У самого зрение идеальное. Тигран, хорошо.
2: Нас тут спрашивают, будем ли мы с тобой 19 ноября на концерте «Эх, разгуляй» в Санкт-Петербурге. И я решила проверить свое зрение и зайти посмотреть, есть ли еще билеты.
1: Подозреваю, что будем.
2: Да. Ты не подозреваешь, мы реально там будем. Слушайте, а билеты-то еще есть. Ну, кстати, хорошо. Я могу вам сказать, что если вы хотите сидеть в партере прямо около сцены, чтобы видеть, как Артем Демин брыжет слюной, когда объявляет своих любимых артистов, то около сцены мест уже осталось крайне мало. Но в целом в партере места есть, и на балконе есть, то есть на любой вкус и кошелек. Поэтому, если вы хотите увидеть ваше любимое утреннее шоу
1: на
2: сцене,
1: только ради Артема и его слюны поближе покупать билеты? Или все-таки там еще артисты какие-то будут? Или артисты, это уже такой элемент не обязательный?
2: Ну смотри, будет и Кайметов, и Анатолий Плотной, и Федя Карманов, и Сергей Любавин, и Александр Марцинкевич, и Чепик, и Холла, и Тамара Кутидзе.
1: Ну вот на Чепик я буду брызгать слюной. Так, кто там еще?
2: Давай ты не будешь на женщин брызгать слюной, а то они потом на концертах шансона выступать не будут.
1: На мужчин я не брызгаю слюной, потому что не, ну что там, просто...
2: На самом деле это будет роскошный концерт, дорогие друзья, как и «Эх, разгуляй» в Москве. Если вы в Москву 14 ноября по каким-то причинам на Лайф-арену не сможете попасть, и вообще вы живете
1: то
2: в Петербурге,
1: приезжайте в Питер,
2: то да. Петербург, 19 ноября, возрастное ограничение 12+, мы будем рады всех видеть в Москве. Мы с Артемом, хотя, по-моему, может быть, ты и ведешь концерт, я-то точно нет в Москве. И ты не знаешь,
1: никто не готовишься? Мне ничего не говорил.
2: А почему ты на яйцах сидишь в последнее время? Ну, плотно. Я думала, ты как-то готовишься к тому, чтобы нас в телевизор тебя не полнил. Нет, не
1: так,
2: поэтому?
1: Нет, не поэтому. Наталья пишет нам: добрый день, линзы ношу уже 31 год. Лазерную коррекцию делать боюсь, но очень хочется. Наталья, ну, поговорите с врачами там, и поговорите с теми, кто уже делал. Говорят, вот, что вообще не больно, не страшно, и главное, все быстро.
2: Вы же эту тему-то и затеяли, потому что, когда ты слышишь чьи-то вдохновляющие истории, то ты сам на что-то решаешься,
1: да,
2: на
1: решаешь,
2: что сам бы
1: конечно.
2: Не решился. Мне кажется, именно для этого и придумали радио, чтобы там какие-то темы обсуждать. Наталья нам пишет: доброе утро, Марина, Артем. У меня в 13 лет диагностировали плохое зрение, -1.5. Тогда сказали, что я много занимаюсь рукоделием. В 17 лет уже было -2.5, и я начала носить линзы. Ходила так до 27 лет, и зрение ухудшалось. В прошлом году я сделала себе лазерную коррекцию и вообще ничуть не пожалела. Хорошее зрение – это прекрасно, пишет нам Наталья.
1: Да, и цена коррекции по сравнению с очками за 90 тысяч не такая уж и большая, продолжает писать Наталья. Отдала я за операцию 150 тысяч в Москве. Доктор Воротникова, спасибо ей огромное, помню ее фамилию до сих пор. Так вот, смотрите, да, некоторые очки за 90 покупают, а здесь операция за 150. Ну, как бы,
2: ну,
1: можно...
2: Тем более очки, вы можете их сломать, они могут, ну, можно их потерять.
1: Конечно,
2: а тут вроде ты уже все сделал, и все хорошо. Ну, вот действительно меня пугает только... Из-за того, что я очень люблю читать бумажные книги, меня, почему я не решаюсь в данный момент на коррекцию лазерного зрения, я боюсь, что с возрастом у меня вот это будет, когда вблизи ты плохо видишь, и мне придется носить очки, когда ты читаешь книгу. А я хочу прямо вот глазами смотреть на книгу.
1: Тебе нужно для начала с врачами посоветоваться.
2: Ну,
1: и потом уже вот эти вот все твои домыслы, догадки, а вот что будет, если так, а вот что будет, если так. Что мы сделаем в следующем часе? Мы еще немного почитаем сообщения, правильно?
2: Почитаем, да.
1: А если нам что разыграть?
2: 2 билета на концерт Алексея Петрухина на 1 декабря.
1: Это уже в Чечеточке будет все?
2: А я не знаю, в Чечеточке или... Давай в Чечеточке.
1: Или в Чечеточке, или в главном герое.
2: Где-то очечки потерял?
1: Да подожди, еще куча времени.
2: Бабка чистила яйцо?
1: Все, готовимся, продолжаем тему в следующем часе.
3: Реклама. Первое правило Хавей Лев-7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей Лев-7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступны для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей Лев-7 2026 модельного года, не является ответной, действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавей Сити на сайте Хавей.ру. 13+.
4: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калевина. Территория. Индустриальный парк. Калевина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо Сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо Сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрух».
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
3: А я их не различаю, мне все равно.
1: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». С утра.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 8 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ближе к выходным начнется интересный и многообещающий период, который порадует вас появлением новых друзей. Настроение дня в песне «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Тельцы, а у вас появится возможность обернуть себе на пользу любые обстоятельства. Вас ждет успех и прибыль. На ваша песня в этот день «Ступени» Ярослава Сумишевского.
1: Близнецы, сегодня вы получите солидную прибыль за работу, которую сделали уже давно. А деньги, видимо, не доходили. Сделка, заключенная в этот четверг, окажется очень выгодной. Ваша песня «Осень в Москве» Евгения Кемеровского.
2: Раки, прежде чем предпринимать решительный шаг на работе, постарайтесь продумать каждую мелочь. А ваша песня в этот день «Одиночество славы».
1: Львы, вспомните о своих долгах, пора с ними рассчитаться. И уж точно не забывайте вовремя возвращать деньги на кредитные карты. Ваша песня «Не раскачивай лодку» Артура Руденко.
2: Девы, сегодня нельзя заходить в магазины без списка покупок. Вероятны спонтанные траты. Желательно быть экономнее, а лучше и вовсе по возможности избегать походов в магазин. Ваша песня «Твои глаза магнит» Алексея Брянцева.
1: Весы, есть вероятность того, что вам придется выступать публично. Это хорошо, ведь ваша индивидуальность может проявиться сегодня очень ярко. Ну а ваша песня в этот день — «Мышка» Михаила Круга.
2: Скорпионы, бережнее относитесь к своему счастью. Оберегайте его от полезных, в кавычках, советов чужих людей. Верьте в себя, никого не слушайте, а настроение ловите в чудесной песне «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
1: Действительно чудесная песня. Стрельцы, на этой неделе новые дела, проекты и предложения подоспеют вовремя. Вы почувствуете ветер перемен, появится возможность повысить свой социальный статус, а совет дня в песне «Сиреневый туман» Владимира Маркина.
2: Козероги, постарайтесь во всем придерживаться золотой середины. Что бы в вашей жизни ни происходило, сохраняйте чувство собственного достоинства. А ваша песня «Вот и все» Сергея Трофимова.
1: Водолеи, не будьте слишком требовательны к своему любимому человеку. Постарайтесь простить допущенные им ошибки. Вам необходим конструктивный разговор, а не выяснение отношений. Совет найдете в песне «Все будет гуд» Дениса Майданова.
2: Рыбы, постарайтесь сохранять равенство в отношениях и не стремитесь занимать постоянно доминирующую позицию. Это не только нечестно, но и крайне утомительно для окружающих. Ваша песня «Турникет» Евгения Григорьева.
1: Радио «Шансон» всем сегодня желает легкого и позитивного музыкального четверга.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 9, ночью также пасмурно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: и формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи в коммерческой и социальной рекламе. Закон может вступить в силу с 1 марта будущего года. Более 18 миллионов детей в России посещают кружки и секции. В системе дополнительного образования работают свыше 300 тысяч специалистов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, дети и подростки могут пробовать себя в разных сферах, раскрывать свои способности и находить дело, которое станет увлечением, а возможно и будущей профессией. В Минпросвещении рассказали, что в стране работают тысячи школьных театров, хоровых коллективов, медиа-центров, спортивных клубов. Сегодня, 8 октября, традиционно отмечается День работников дополнительного образования. Самостоятельные туристы для отдыха на Новый год выбирают Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные воды и Сочи. Это выяснили аналитики, изучив раннее бронирование авиа- и железнодорожных билетов. Речь идет о датах с 28 декабря по 10 января. По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще выбирать перелеты в Новосибирск, Екатеринбург и две столицы. При этом билеты на поезд стали востребованнее в Казань. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу формат 2D «Чечеточка». Присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня.

0: Больше 100 не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Говорим сегодня откровенно в рамках утреннего шоу в формате 2D о вашем зрении. Какие способы улучшения зрения предпочитаете лично вы? Вам нравится больше ходить в очках? Вам нравится носить линзы? Или вы уже себе сделали лазерную коррекцию зрения? Вот что нам пишет Лора. Доброе утро. Не знаю, как можно в любом возрасте делать операцию. Была я в двух клиниках в Санкт-Петербурге. Везде отказали. Сказали возраст. И сказали, что после 50 не делают. А я так надеялась выйти из клиники и увидеть шрифт телефона. Вот. Врач вообще сказала, что желательно делать до 35 лет. Меня, конечно, эта история взволновала. Я, конечно же, зашел в интернет и, конечно же, набрал, до какого возраста можно делать лазерную коррекцию зрения. Так вот, дорогие друзья, после 55-60 лет лазерную коррекцию делают, но рассматривают другие варианты, которые считают более эффективными. Например, рефракционная замена хрусталика. А до 55 просто лазерную коррекцию зрения можно делать.
1: Также, наверное, это еще зависит от в каком состоянии сетчатка глаза. Вот это вот все, это же тоже с возрастом меняется. Нам Галина пишет, смотрите свою историю. Моей тете 81 год. Зрение у нее идеальное. Читает без очков. Наша тетя Маша феномен. Да, ей бог здоровья. Галина из Москвы. Действительно, здоровье.
0: Ну, 81, да.
1: Долгожителем.
0: Вот, хорошая, видимо, наследственная.
1: Слушайте, ну
0: история.
1: Даже на самом деле вот меня не отпускает новость, которую мы вам с утра рассказывали, что ухудшается состояние почв, и теперь все, что раньше просто было полезным, и хватало, допустим, 2-3 яблока, ну,
0: теперь то, что за 2-3
1: теперь
0: килограмма.
1: Из-за того, что почвы недостаточно насыщают микроэлементами и витаминами всю еду, которую мы едим, ведь не просто так феномен, когда люди рассказывают про своих бабушек, про дедушек. Это не только потому, но сейчас действительно, видимо, качество еды,
0: слово
1: экология, все это ухудшилось,
0: воздух,
1: и испортилось.
0: Вода,
1: и поэтому, конечно, связь
0: и
1: прямая.
0: Питание.
1: Потому что вот сейчас даже очень много детишек в очках. Ну, то есть,
0: да,
1: это,
0: у меня
1: это,
0: оба...
1: Это
0: у
1: только
0: меня оба
1: из-за телефона
0: очках,
1: или
0: да.
1: Это в целом, потому что все в мире поменялось?
0: Да, это
1: много...
0: и из-за электронных досок в школах, и из-за телефона, и из-за того, что все задания, которые им
1: все
0: задают, все нужно делать в компьютере.
1: С компьютера,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Так, привет, 2D, ношу очки с 11 лет. Сначала они у меня были для учебы, потом стал носить для управления автомобилем. Остальное время хожу без них, чтобы окончательно не угробить зрение. На линзы пока побаиваюсь переходить из-за множества нюансов, в том числе и финансовых. Так я выгляжу на фото за рулем «Жигулей».
1: Ну, красавчик.
0: Николай Шунков из Читы. Ну, действительно, красивое право. Красивые, длинные волосы.
1: Ну, такая стилевая. Видно, что вы такой, на стиле.
0: Но
1: мальчик.
0: На телевидении работает человек.
1: Лора нам пишет. Ого-го. Доброе утро. Не знаю, как можно в любом возрасте можно делать операцию.
0: Я только что прочитал это сообщение.
1: Ну видишь, в клинике отказали. Ну, может быть, это...
0: Я же сказал, что после 55 делают уже рефракционную какую-то штуку с хрусталиком связанную.
1: Давайте уже закроем эту тему, нет? Мне кажется, ну, все обсудили. Классно, люди поделились своими историями. Но я хочу вам рассказать про то, что долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова состоится 17 октября. И там неважно, очки у вас линзы или уже после лазерной коррекции.
0: Я представляю, если бы на входе сразу три очереди были бы такие. Это вот очередь для тех, кто в очках. Так, у вас линзы, вы вот сюда посерединке вставайте. Ну и лазерная коррекция. Кто успел до 35 в эту очередь.
1: Состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» в программе «Лучшие хиты» Сергея Куренкова. Он, между прочим, многократный лауреат премии «Шансон года». Будут все ваши любимые песни «У тебя в глазах», «Я тебя рисую», и «Кармашек», и «Женщина в воздух». Будут еще и премьеры. Нам Сергей, когда был у нас в эфире, обещал, что зрители и слушатели ждут много невероятных сюрпризов. В общем, только живой звук, душевная теплая атмосфера, возрастное ограничение 12+, а у нас уже скоро будет чечеточка, она же чистушечка.
0: А ты сейчас рассказывала про концерт Сергея Куренкова. А билеты-то есть вообще на концерт Сергея Куренкова?
1: Артем, а это надо сделать самостоятельно человеку. Если вы любите творчество Сергея Куренкова, да, заходите на сайт и смотрите.
0: Ну, говори пока что-нибудь.
1: А что говорить, друзья, я тут смонтировала короткий видеоролик, как Артем разбивал яйцо. И я подумала, если вдруг вам такая опция понравилась, вы можете нам какие-то вот советы, типа, какую-нибудь ерунду, вот чем заняться, вы сами не будете.
0: Слушайте, вот тут не надо ерунду, давай что-нибудь смешное, прикольное.
1: Прикольное и смешное. Я просто вот, реально мне не дает покоя, что реально можно 3,5 часа куриную грудку шлепать, и она приготовится. Я подумала, у нас эфир 4 часа. Ну, Артем, у него пульт, он занят делом. А я как бы мои очумелые ручки, в принципе, свободны.
0: Вы представляете, вы будете слушать эфир, и 3 часа кто-то будет шлепать кого-то. Вот вы будете думать, что она делает, кого она шлепает, по какому
1: аккуратно
0: месту.
1: Аккуратно куриную грудку.
0: Тебе надо будет все время говорить, это я курицу шлепаю, а не кого-то там, кого могли подумать.
1: Если вы хотите такой эфир, то дайте знать, пожалуйста.
0: Я посмотрел, билеты на концерт Сергея Куренкова есть в партере. Есть.
1: Это для тех, у кого очки
0: есть.
1: Или кто хорошо видит.
0: Вот, так что, ну, немного билетов, но есть.
1: Возрастное ограничение 12+. Сергей Куренков вас будет ждать 17 октября.

0: утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
4: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно в Юникор! Гарантию делают, проверку делают, машину моют! В общем, от души рекомендую! И не забудь сказать, что ты от Жорика!
5: Сервисный центр «Юникор» в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина, 121-Д. Телефон для связи 831-266-22-61.
6: Спасибо.
7: Спасибо вам.
8: Спасибо вас.
6: Спасибо.
8: Мы вам очень
6: спасибо
8: благодарны.
6: Большое. Вы вам благодарны. Большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Это «Чечеточка» на радио «Шансон». И, конечно, первая строчка.
1: Подожди.
0: После новостей. Сначала новости.
1: Новости – это здорово, но помнишь, ты говорил, куда делся Евгений, почему он нам не пишет? Я очень этим недоволен. Куда же пропал Евгений? Евгений тебе пишет: «Здравствуйте, любимый ведущий, простите меня, сегодня я не смог вас послушать, но я вас люблю и не забыл». Евгений, а мы-то тут уже, знаете, вы начали переживать.
0: Так, в России нашли человека, у которого 100 кредитов ипотечных. 100 кредитов.
1: Завидный жених.
0: Значит, законодательных ограничений, друзья, по числу жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильно высоким уровнем доходов и накоплений могут рассчитывать на особые условия.
1: Подождите, 100 ипотечных кредитов, это значит 100 квартир?
0: Да.
1: Я в шоке.
0: 100 квартир.
1: Просто новость, понимаете?
0: Кто ему дал эти кредиты и какую зарплату он показал в банках?
1: Мы ничего не знаем про этого человека.
0: Мы хотим вас найти. Кто вы? Неизвестный, пожалуйста.
1: Если кто-то когда-то был знаком с этим мужчиной.
0: Зачем человеку 100 квартир? Ну, просто вот. То есть, видимо, знаешь, он такой шел, видимо, где-то гулял.
1: Много родственников?
0: Не-не-не, он шел, где-то гулял, видит, стоит новостройка. Ну, такая прикольная, как ему показалось. Он такой: а сколько там у вас квартир? Ему там 100, а я все возьму. Знаешь, и все взял.
1: А ну, может, красиво. Какой-то инвестор, я даже не знаю.
0: Не знаю,
1: может,
0: просто он... человек, написано
1: какой-то
0: человек.
1: Какой-то мошенник, как будто бы.
0: Не знаю.
1: Вот что-то не как будто бы не может
0: быть. Вот видишь, как
1: дядечка.
0: Будто бы не до конца выяснили, кто он, и вот у нас сейчас все это плывет.
1: Поэтому
0: как-то
1: мы хотим, чтобы наша сегодняшняя вот чечеточка была посвящена этому человеку. И поэтому первая строчка: мужичок любил кредиты.
0: Или мужичок любил квартиры. Что он любил больше? Как вам кажется, друзья?
1: Кредиты.
0: Ну, давайте кредиты.
1: Он ипотечный заемщик.
0: Итак, мужичок любил кредиты. Плюс 7-909-955-103-0. Еще 3 строчки мы ждем от вас, чтобы получилось
1: частушки. Что они за это получат? Выгода какая?
0: Я думаю, 2 билета на концерт Алексея Петрухина — нормальная выгода.
1: Это
0: а вот где и когда
1: подарок.
0: Состоится концерт, расскажем вам чуть позже. А пока начинайте сочинять. Мужичок любил кредиты.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: В России нашли человека, у которого 100 ипотечных кредитов. Мне кажется, он их об этом не просил. Почему они его нашли? Да, он не просил. Найдите меня, я спрятался.
1: В какой из 100 квартир? Сейчас в интернете посмотреть. Мне было интересно, как он выглядит. Зачем ему столько квартир? Ну вот есть какие-то обрывочные факты, что это какой-то а-ля инвестор. Что он в эту недвижимость инвестировал.
0: А-ля инвестор, но все равно, ты представляешь, какую ты должен показать зарплату, сколько ты должен сделать первоначальных взносов, чтобы тебе дали 100 ипотечных кредитов. Тут один-то не дают. А если у тебя есть один, и ты приходишь за вторым, они такие: нет, ты сначала один погаси, а потом уже второй будешь брать.
1: Какая-то мутная схема с этим мужичком, поэтому то, что вы про него сочиняете всякое невероятное, вы все правильно делаете. Тем более тому, кто сочинит самое невероятное и смешное, мы дадим 2 билета на концерт Алексея Петрухина. Концерт состоится 1 декабря в концертном зале «Москва». Это там, где остров мечты и аттракционы.
0: Да, еще не современный модный зал.
1: Невероятный. Такой, да. Харизма, неподражаемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залам. Концертная программа называется «Твой берег». 1 декабря, начало 19:00, возрастное ограничение 12+. Ну а мы должны уже начинать петь. Правильно?
0: Мы никому ничего не должны.
1: Мы просто обязаны.
0: Мы просто хотим петь и поем. И вот мы прямо сейчас захотели, чтобы спели Егорыч и Семеновна. Итак, давайте, потом подведем итоги.
1: А мужичок любил кредиты и квартиры покупал, и как шейк великодушно всем любовницам раздавал.
0: Раздал, а не раздавал, да, поэтому криво спела. Мужичок любил кредиты, да и девку он любил, ведь у них же аппетиты, он квартиры всем дарил.
1: Кто была от Наташи, которую я криво спела?
0: От Ольги,
1: это
0: да.
1: От Ольги.
0: Да, спета было не криво.
1: Мужичок любил кредиты, на них квартиры покупал, но однажды все их бросил и в Голландию сбежал.
0: Кто ж тебя выпустит, родимый, если у тебя...
1: Не, если он вовремя платил, выпустит.
0: Да. Мужичок любил кредиты больше ипотечные, и для пятой своей точки проблемы нажил вечные.
1: Опа, это Владимира.
0: Понятно, так, следующее.
1: А мужичок любил кредиты, брал их без сомнения, много денег накопил, улетел в Армению.
0: Это уже второй мужичок, первый, как вы помните, в Голландию, да, у нас улетел.
1: Обязательно мужичок куда-то должен лететь.
0: Да, мужичок должен
1: лететь. Любой порядочный мужичок.
0: А мужичок любил кредиты, сотню их понабирал, плачут банки, как же так-то, ну, хоть половину бы отдал, а?
1: Хорошо.
0: Хоть половину, да, и Маруся просит, и банки тоже просят об этом.
1: А мужичок любил кредиты и набрал 100 штук подряд. Дверь теперь не открывает, полицейский там наряд. Опа, это от Ларисы.
0: А мужичок любил кредиты, 100 кредитов не предел. Только где же он столько банков без проблем найти сумел? Не в каждом городе есть 100 банков. А может быть, это один банк раздавал?
1: Может быть.
0: На самом-то деле, да?
1: Мужичок любил кредиты, брал их снова и опять. Отдавать не собирался, от коллекторов смотался. Это от Светланы. А куда смотался? Либо в Голландию, либо в Армению.
0: А победитель у нас кто, Марин? А то Голландия, Армения, все весело, конечно.
1: У нас должен быть победитель.
0: А ты хочешь вторую серию
1: сделать? Ну да.
0: Ну давай, ладно, как скажешь. Вот видишь, всегда тебя слушаю. А знаешь почему? Потому что ты в шоу главное.
2: Реклама. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
5: Радио Шансон представляет 14 ноября, Москва, Лайф-Арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказ Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня. И еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма». Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Это «Чечеточка» на радио «Шансон». И нас сегодня удивила, порадовала новость про то, что в России нашли человека, у которого аж 100 ипотечных кредитов. Ты говоришь, какую-то информацию удалось тебе все-таки на него нарыть? Или
1: что
0: не удалось?
1: Он инвестор, что там другие условия выдачи кредитов, и, возможно,
0: и у него вообще
1: будут
0: это...
1: какие-нибудь обманутые дольщики.
0: И вообще
1: что-то.
0: Это, скорее всего, не человек со 100 ипотечными кредитами, а уже какое-то ООО.
1: Или ИП.
0: Ну нет, ИП вряд ли. 100 кредитов не дадут на ИП.
1: Все банки, сейчас вся эта новость такая, что кому угодно могут дать 100 кредитов. Просто не всем так везет, как этому мужичку.
0: Я не знаю.
1: Запрета у банков нет.
0: У банков нет.
1: Типа,
0: там банки
1: просят ипотечных кредитов.
0: 30% показать первоначального взноса,
1: ну, значит,
0: и зарплату
1: там,
0: свою.
1: Этот инвестор
0: белую.
1: Что-то показал. Короче, я думаю, что впоследствии
0: что
1: мы...
0: Что показал инвестор в банке? Что ему дали?
1: За самый необычный ответ этого билета. Так.
0: Ну что, поем?
1: Давай.
0: Готовы?
1: Готовы.
0: Победителя выбрала, смайлик поставила. Все сделала.
1: Ты что знаешь, Артем, зачем ты?
0: Я не знаю, я пока СПС спрашиваю. Кто победитель? Я пока не вижу победителя.
1: Не видишь?
0: Пометь, пожалуйста. Пометила?
1: Не помечается у меня.
0: Ну вот, поэтому я и не вижу. Ну тогда... Тогда как петь-то, если мы не знаем, кто победитель? Хочется, чтобы он последним был?
1: Ну вот, начинай с Дмитрия, пожалуйста.
0: Начать с Дмитрия?
1: Ага.
0: Хорошо. Все, начинаем с Дмитрия. Я тогда первый, да? Ты в прошлый раз была первая.
1: Я же главная, вот и первая.
0: А мужичок любил кредиты, в банк много их набрал. Так любил квартиры, он по кредитам чемпион.
1: Оп. Опа, опа, он кредитный чемпион. Сейчас будет от Галины.
0: Хорошо.
1: А мужичок любил кредиты и квартиры. Он любил совместить желания эти ипотекой. Он решил, опа, опа, это от Галины.
0: Так, Алена, вот что нам сочинила. А мужичок любил кредиты, брал, не глядя, без заботы. А теперь сидит и плачет, где ж для выплаты доходы. Опа. Инвестор, что ему плакать? Наинвестировал, нормально все.
1: А мужичок любил кредиты, смело брал десятки раз, все потратил до копейки, остался дома только таз.
0: Ох, я думал, другая будет рифма.
1: Это
0: в конце.
1: Кристины.
0: Страшно было сейчас. Так.
1: Не бойся.
0: Светлана вот что сочинила. А мужичок любил кредиты, больше сотни их набрал, а жене сказал, зарплата, так искусно он ей врал.
1: Ох, хорошо. Так, сейчас будет Галина.
0: Ну, я думаю, жена не сильно печалилась по поводу зарплаты.
1: А мужичок любил кредиты, фрейрок такой крутой, в Центробанк бежит бегом, как себе домой.
0: Ой-ой-ой, что за нескладушка?
1: Ну хорошо.
0: Другое предупреждаю.
1: Фрейрок такой крутой.
0: У нас частушка. Мужичок любил кредиты, все любовницам дарил, а все бабы троглодиты, и инфаркт его накрыл. Ой, а кто же кредиты будет возвращать? Родственники будут.
1: Бабы.
0: Дети. Да. Бабы?
1: Они же троглодиты.
0: От них дождешься, да.
1: Так, все, итоги подводим.
0: Вот от Игоря сейчас такую спальню
1: смотрю.
0: Сейчас, секунду. 3, 2, 1. А мужичок любил кредиты, что с ними делать он не знал. Был директором он банка, сам себе их выдавал. Хорошо, когда ты директор банка.
1: Мечты,
0: ну что, поешь победителя?
1: Да,
0: поехали, давай.
1: А мужичок любил кредиты, банк ему их одобрял. Только выплатить по срокам он упорно забывал. Это от Маши. Маша получает 2 билета на концерт Алексея Петрухина, который состоится 1 декабря в столичном концертном зале Москва.
0: Зале. Ну,
1: не клуб.
0: Да,
1: это,
0: не
1: между
0: клуб.
1: Прочим, крутой клуб-трансформер с актуальным визуальным сопровождением. Ну, то есть там же как-то меняется сцена.
0: Да, там очень хорошо.
1: Ваш берег. 1 декабря. Концертный зал Москва. Ну,
0: ваш
1: то есть не
0: берег,
1: ваш, а
0: так
1: твой.
0: Называется.
1: Твой берег называется твой? Концерт, но теперь это берег Марии.
0: Mm-hmm.
1: Мария, вот, в общем, вы идете на концерт Алексея Петрухина, 12+, возрастное ограничение. Что нас ждет дальше?
0: Дальше мы, Марина, с тобой должны красиво, романтично,
1: ой, давай нежно без романтики.
0: Попрощаться.
1: До свидания, мы вас любим. Это романтично? Нет, завтра у нас нет. В гостях в «Звездном завтраке» Аня Семенович.
0: Одна?
1: А с кем?
0: Без Вован.
1: Ну зачем нам Вован?
0: Нам Вован не нужен.
1: Интересует.
0: Зачем нам Вован? Нам ни Вован, ни кузнец не нужен. Ладно, дорогие друзья, всем отличного настроения. Всем прекрасного четверга. И
1: целуем, обнимаем,
0: до
1: пока.
0: До завтра. Счастливо.

0: Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 9, ночью также пасмурно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 37 дней. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство выделило более 10 миллиардов рублей на поддержку работы временно закрытых аэропортов Юга и Центра России. Деньги направят из резервного фонда, говорится в распоряжении Кабмина. Субсидии позволят в том числе

показатели по производству мяса в Мордовии, Брянской, Липецкой, Курской областях. Ранее стало известно, что в прошлом году Россия добилась полной самообеспеченности картофелем. Около 80% всех судебных споров в России решается в пользу потребителя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в стране работают 639 центров для консультаций в этой сфере. На их базе Роспотребнадзор ежегодно проводит более 500 000 мероприятий. Голикова отметила, что пострадавшим потребителям ежегодно возвращают порядка 4 миллиардов рублей. За 10 лет показатель вырос в 4 раза. Россияне стали вдвое чаще снимать апартаменты в зарубежных поездках. За последний год такой формат размещения выбрал каждый пятый самостоятельный турист. При этом отели остаются самым популярным вариантом. На них пришлось 54% поездок, сообщает РИА Новости. Туристы стали заметно реже останавливаться у знакомых за границей. По остальным вариантам картина почти не изменилась. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: кончай ее, Семен.
1: Александр Яковлевич Розенбаум и Григорий Лепс. Роскошный дуэт. Гоп-стоп легендарный. Всем желаю здравствуйте. Денис у микрофона. И сейчас будем на контрастах играть на самых потаенных.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Начало октября – время шинного переполоха. Автолюбители начинают советоваться на тему своевременности замены летних шин, кто-то подбирает себе новый зимний комплект и так далее. Часто водители после пары сезонов эксплуатации шин делают неверные выводы о их качестве. Мол, шинам и 3 лет нет, а протектор совсем изношен. Чтобы шины служили дольше, их нужно правильно эксплуатировать. Самая распространенная ошибка – неверно выбранное давление. Необходимое именно вашему автомобилю можно увидеть на специальной табличке, размещенной на центральной стойке за водительской дверью. Если колеса сильно перекачать, а так делают многие в попытке сэкономить топливо, шина начнет стремительно плешивить по центру. Если же постоянно ездить на полуспущенных, пытаясь сделать поступь автомобиля более мягкой, неминуемо пострадают края и боковины. Также для сохранности резины стоит обратить пристальное внимание на состояние подвески и сход развала. Если у автомобиля есть какие-то проблемы, протектор будет покидать вас неравномерно с заметными плешками. Это самая важная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Идеальное сочетание, когда песни на волнах душевного радио поддерживают ваши совместные мечты, когда вы смотрите в одну сторону и движетесь к поставленным целям, это роскошь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сути, Сергей Ростов в этой песне транслировал много мудрых вещей. Хочется продолжить эту череду. Меньше слов, да больше музыки на волнах радио «Шансон». Ведь все, что мы делаем, делаем это серьезно.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 9, ночью также пасмурно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: 5, 4, 3. До повышения утили и цен осталось меньше, чем ты думаешь. Автомобили JQ в Автолиге от 1 миллиона 740 тысяч рублей. Дополнительное оборудование и зимняя резина в подарок от дилера. JQ Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Минобрнауки планирует завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Напомню, в 2023 году стартовал пилотный проект по внедрению новой системы высшего образования. Сейчас в этой программе участвуют 17 вузов. По ней студенты получают базовое и специализированное высшее образование. В Нижегородскую область поступили 25 новых автобусов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в региональном правительстве, автобусы ПАЗ «Вектор Next» «Доступная среда» предназначены для ООО «Мещеряков и компания». После оформления необходимых документов до конца ноября они выйдут на маршруты общественного транспорта. Добавлю, всего за 25-й истекший период текущего года предприятия общественного транспорта пополнили 327 новых автобуса. Более 8700 обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей зарегистрировано на территории Нижегородской области с марта по октябрь. По данным Управления Роспотребнадзора, за этот

0: стоит 85 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 33 копейки. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Наша жизнь прекрасна и удивительна, тем более, когда до долгожданного события остается все меньше и меньше времени. Говорю я о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Всем я, Денис Денисов, желаю здравствовать и настоятельно рекомендую быть в лайв-арене. Евгений Григорьев будет выступать там, Михаил Шафутинский, Ирина Круг, Виктор Королев, Ярослав Сумишевский, группа «Лесоповал» и другие артисты, имена которых нам греют душу. Подробности на сайте radioshanson.ru. Там же билеты. И если вам больше 12 лет, добро пожаловать!

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эхрос гуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегру».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, с франки всем максимум дают.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
6: Владимир Ждамиров, легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ» 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
7: «Радио Шансон».
0: «Радио

0: выхода нет.
1: Радио «Шансон».

мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Наш разум постоянно расставляет для нас ловушки. И вот эти воспоминания о той самой лирической героине песни, сероглазой Шалуни, они на самом-то деле далеко не полными являются. Потому что вспоминаем мы все максимально хорошее, и нереализованные какие-то действия, желания, чаяния. Поэтому живите с этим. Знайте и будьте серьезными не только в отношениях, но и в воспоминаниях. Фиксируйте это с какой-либо песней. Вот тогда точно все будет ярко в картинках и в нужной последовательности.

0: Доминит бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

костры таежные, картошечка в зале. Спасибо всем, откуда мы отчалили.

0: и все остальное забыто.
1: Как же тонко Михаил Танич подметил, что в определенный момент у каждого мужчины наступает переломная ситуация, когда встретил он ту единственную неповторимую, которая все, похитила его мысли, рассудок, все чаяния, и с этого дня мир больше не будет прежним. Это же здорово, пугаться этого не стоит, наслаждаемся и этим, и музыкой вместе на волнах душевного радио.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 9, ночью также пасмурно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 37 дней. 13 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Почти 4 миллиарда товаров заблокировано на кассах российских магазинов благодаря проверке кода маркировки. Это в том числе продукция с истекшим сроком годности и с признаками контрафакта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что механизм действует с апреля 2024 года. Если проверка выявляет нарушение, кассовая программа блокирует добавление товара в чек и запрещает продажу. Таким образом, была заблокирована реализация более 100 миллионов бутылок минеральной воды и 5 миллионов единиц биологически активных добавок. В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что система маркировки охватывает уже 52 товарные группы и более миллиона компаний. Еще 5 российских аэропортов хотят запустить сервис посадки в самолет по биометрии. Один из них в Нижнем Новгороде, заявил замминистра транспорта Владимир Потешкин. По его словам, Минтранс рассчитывает на то, что сервис масштабируют и на железной дороге. Особенно это касается скоростных поездов. С июня этого года эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрии проходит в аэропортах Шереметьево и Пулково на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. Использование биометрии добровольное. Эксперимент продлится до апреля следующего года. К нему смогут присоединиться другие аэропорты при наличии нужной инфраструктуры. Основная волна гриппа обычно приходится на конец декабря, начало января, поэтому привиться лучше до конца ноября, чтобы организм успел сформировать иммунитет, заявил эпидемиолог подмосковного Роспотребнадзора Евгений Артеменко. По его словам, единственное и абсолютное противопоказание для прививки – это аллергическая реакция на компоненты вакцины. Ранее в столице

котел греки. Или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой.

или просто слегка. Ефрейтор один тоже мать вспоминал, и среди черных осин все бочее.

когда я впервые услышал эту песню еще на аудиокассете, я, слушайте, прям аж прослезился. Да такой глубины души меня история эта поразила, тронула. Вообще, до сих пор эти ощущения меня не покинули, и

пожалуй, знакомство с любимым жанром у меня началось именно в этот момент. Полюбил его всем сердцем и продолжаю это делать в вашей компании. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

Почему человек влюбляется, никто еще основательно, чтобы поставить это под сомнение, не смог объяснить и доказать. Ну, потому что вот так происходит. Очень хочется, чтобы эти чувства были взаимны, хотя бы в определенный момент. Но пострадать придется, иначе мы не сможем стать такими замечательными, какие мы есть в данный момент. А еще и лучше будем, когда все будет со знаком «плюс». Компания «Радио Шансон» так и будет. Я в это верю. Я в этом уверен. Да и вы наверняка тоже.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акции действуют до 31 октября 2026 года.
5: Итак, выбираем новую «Ладу в Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И четыре. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
6: «Юникор» – официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
7: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы
8: вам
10: очень благодарны.
8: Вы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все.

так, взявшись за руки, бегом, да по песочку морскому, и волна наши босоноги омывает конечности. Красота! Романтика. А другую развитие ситуации возьмем. Все то же самое, вложил руку, идем вперед. И что? Ну вот и здравствуй, с хорошим настроением. Как Евгений Кемеровский в этой песне.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
6: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма». Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Как делать те самые деньги? Вопрос, конечно, очень многогранный, но лежит-то в основе, в базисе. Это умение хорошо отдыхать. Потому что когда мы полны сил, ну дальше вы уже все сами понимаете. Настоящие ценители шансона, настоящие любители правильного отдыха. Вместе с нами с 24 по 30 октября отправляется на морской фестиваль «Бархатный шансон» на берегу Средиземного моря. «Титаник Делюкс Гольф Белек». Подробности на сайте radioshanson.ru, если вдруг еще не знаете, не слышали об этом. Информация для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 9 градусов. Ночью также будет пасмурно и плюс 7, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 10 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 37 дней. 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В следующем году прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы на 6,8%. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, по фактической инфляции будут проиндексированы свыше 40 выплат. В частности, с 1 февраля 2027 года размер материнского капитала также увеличится на 6,8%. Его размер на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала материнский капитал, отметил министр. Как сообщает «Известия», ссылаясь на главу ведомства, единовременную выплату в 1 миллион рублей при рождении ребенка установили 227 предприятий России. О том, какие именно компании и организации учредили такие выплаты, пока не раскрывается. В Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске временно остановлен прием документов в визовые центры Республики Кипр. Как пишет портал «Москва-24», причина – технические неполадки. Консульства Кипра сейчас не могут принимать и обрабатывать заявления на въездные визы, но уже принимают меры, чтобы устранить проблему как можно скорее. Визовые центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске работают в обычном режиме. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холл» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличных настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 85,48, евро 96,33. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

говорить о любви, дарить цветы, делать сюрпризы. Это ли не радость, которую мы можем доставить в любой момент? В принципе, в любой день недели. Вне зависимости, праздничный он или нет, устроить себе вот такое времяпрепровождение – это роскошно. И вы это можете сделать уже в новом музыкальном часе, в программе «По заявкам» в том числе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: чайником. Он зону правильно держал, из пайки зэковской не крал, в тугу печаль вникал.
1: А ведь эта история рассказана Александром Яковлевичем Розенбаумом в фундаменте своем имеет очень важное человеческое свойство. Делать хорошо, а по возможности даже лучше, чем хорошо, любое дело, за что мы беремся. И именно это и отличает профессионала высшего класса от просто любителя. Мы ведь с вами дока в каждом вопросе.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

Музыкальная работа Владимира Ждамирова, которая усиливает эффект от понимания, от восприятия этой песни, если смотришь еще и видеоряд, который снимался на малой родине исполнителя в селе Аношкино Лисского района Воронежской области. Это места его детства. Природа, красота, ностальгия. И причем роль-то главную играл внук Владимира. Заинтриговал? Вот тогда найдете клип, посмотрите.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билет», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билет, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

Ну, вот и все, мы скажем, ну, где-то в районе 23 часов, причем вот и все, этот день прошел. Но у нас же только этот музыкальный час близится к своему финалу. А следующий принесет привет, поздравления, много радости и еще больше музыки на волнах душевного.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 9 градусов. Ночью также будет пасмурно и плюс 7, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 10 на термометре.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига». Афонина. Магистральная 3. 20-20-700.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Разгуляй» осталось 37 дней. 3 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили отменить патенты для трудовых мигрантов и запретить им переход в другую организацию. После въезда в Россию иностранные граждане должны работать на конкретном предприятии. Смена работодателя должна быть под запретом, а за нарушение следует выдворять из страны, считает Сергей Миронов. Кроме того, по мнению парламентария, мигрантам нужно запретить на федеральном уровне работать в наиболее чувствительных сферах экономики. Он напомнил, что уже 50 субъектов ввели подобные ограничения. Миронов также указал, что по завершении контракта граждане соседних стран должны уезжать домой. Организовать их обратный выезд обязан работодатель. В Роспотребнадзоре заявили, что число легальных производителей биологически активных добавок в России выросло в 2,5 раза после введения обязательной маркировки. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, аналогичный эффект зафиксирован и в других категориях. В первый год действия требований производителей молочной продукции стало в 1,5 раза больше, число производителей антисептиков выросло на 3,5%, безалкогольных напитков на 30%. Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка оставляет цифровой след товара на каждом этапе от выпуска и логистики до момента, когда продукт попадает к покупателю. Такой механизм, по словам Поповой, способствует обелению рынка. Российские туристы стали чаще приезжать в Анталию в октябре вместо пиковых летних месяцев. По заявлению местных властей, особенно высокий спрос наблюдается на поездки во время школьных каникул, которые, вероятнее всего, сохранятся до конца ноября. Как пишет «Известия», россияне перед зимним сезоном стали чаще выбирать зарубежные направления для отдыха. Заметнее всего вырос интерес именно к Турции. Спрос на поездки в страну увеличился на 80%. Средняя продолжительность отдыха 9 дней, стоимость проживания около 12 тысяч. Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек, евро 96.33. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, господа хорошие. Вы на волне душевного радио и ждете с нетерпением. А когда же курант пробьют заветные разы? И мы начнем программу по заявкам. Вот, уже в прямом эфире. 909-955-1030. Это наши контакты. Сообщения отправляйте. Не забывайте указывать от кого. И я, Денис Денисов, с превеликим удовольствием их радиофицирую. Итак, и поздравления, и привет сейчас буду транслировать. Радио «Шансон», здравствуйте. С вашей помощью мы, жена Галина, дети Полина и Анатолий, поздравляем нашего драгоценного, любимого Юрия Стародубцева с днем рождения. Счастлив будь всегда. Радости и везения тебе на долгие года. Пусть мечты сбываются, и пускай, шутя, все дела решаются. Мы все тебя очень сильно любим. Береги себя. Поддерживаю. Всецело поддерживаю. А то мы, мужчины-рыцари, иногда этим пренебрегаем. А шансончик, огромный привет моему любимому мужу Андрею. Хорошего настроения, отличного отдыха тебе. В Майкоп отправляем от Светланы это сообщение.

0: Реклама.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.

каждой ноте эта песня Тамара Кутидзе. Чувство, романтика, нежность прям-таки струится. Радио Шансон в прямом эфире на наших волнах прямо сейчас. Программа по заявкам 909-955-1030. Координаты для связи, сообщений только мы принимаем. Радио Шансон, вам большой привет, спасибо. А еще привет сварщикам, заготовщикам, коллегам моим, пишет нам Сергей. Хочу поднять настроение и нам, и нашему мастеру Анатолию Валерьевичу. Что-то как-то он сердится. Парни, держитесь, до конца рабочего дня осталось 4 часа. Как бы сказали сейчас мои сослуживцы, рельсы еще не остыли. Чего это вы считаете? Шансончик, огромный привет бригаде скорой помощи номер 113 города Коломны. Всех Серег с именинами, а также друзей, коллег, соратников из ГАИ Чулкова. Всем добра, удачи, шансону процветания. Спасибочки. Всей Коломне тоже большой привет. Кто сейчас несет свою вахту, дежурство, трудится, всем замечательно справляться. Даже лучше, чем вы себе можете представить, со всеми, всеми задачами и сложностями. Михаил Круг, как и просил, Жиган Лимон.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
6: Владимир Ждамиров. Легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ» 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Только для вас это распевочка, это джингл. Знак для всех, кто уже знаком, что здесь происходит. И в руках сразу же оказывается мобильное устройство. В адресной строке идет набор цифр 909-955-103-0. Ну а текстовое уже содержание зависит от того, что это будет. Привет, поздравления. Я Денис Денисов, ретранслирую с превеликим удовольствием. И песню, которую вы просите, тоже в эфир с превеликим удовольствием и большой вероятностью мы поставим. Шансончик, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Пишу вам, чтобы передать привет любимому мужу. Я его ласко называю Дрюня. Люблю тебя, в Даниловку, Волгоградскую область. Собственно, большой-большой привет. Рыжую львицу послушали буквально несколько минут назад. Наверное, с первых аккордов, как только она зазвучала, вы уже вау, начали танцевать и подпевать. Радио Шансон. Хочу поздравить, пишет нам Елена, моего брата Алексея Костикова, от всей души счастья, здоровья, долгих лет тебе, мирного неба над головой, наш защитник, всего тебе самого доброго, и день рождения пусть твой пройдет прекрасно. Поставьте Александра Ванюшкина и для него, и сослуживцев, песню 333, только для вас.

Одна на двоих, это ли не радость? С этого, мне кажется, и начинается вот это увлекательное путешествие, которое называется счастье. Поспорите со мной? Ха, да, пожалуйста, готов быть оппонентом, если у вас другой взгляд на все происходящее. А это сделаем мы, правда, чуть позже, потому что у нас программа по заявкам 909-955-1030. Пишите ваше сообщение в Макс, отправляйте смс-очки, и буду их ретранслировать. Евгений из Люберец передает всем слушателям большой привет. Спасибо за настроение и песни классные, душевные. Ха, всегда пожалуйста. На том и стоим. Передайте привет, просит нас Татьяна, 4-му караулу ведомственной охраны станции «Придача». Вот Татьяны. И вам, и Воронежу большой-большой привет. Ирина хочет поздравить папу с днем рождения. А так, Владимира Андреевича Пилипань, город Климовск, на связи, крепкого здоровья, позитива, радости. Супруга Галина присоединяется к этому. Желаем всего-всего самого замечательного. Ну, а Жека уже был в эфире. Причем та же песня, которую вы просили в самом начале, в самом начале. Но будет еще одна, которую просили несколькими мгновениями раньше. Ярослав Сумишевский «Мята трава» и Татьяна Куртукова «Ромашки, ромашка, Василек». В общем, настроение танцевать и подпевать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
3: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма». Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Близится уже к финалу программы по заявкам. Вот на горизонте брежет. Да-да-да. Так что имейте в виду, поскорее набирайте цифры 909-955-1030. Закат. Уже этого музыкального часа не за горами. Шансончик, наш коллектив детского питания, ну, я так подозреваю, комбината детского питания, а может, цеха, от всей души поздравляет Юлию Тимешову, или Тимешеву. Вот, ну, вот как так? Буквку ударную не поставили, а я сомневаюсь теперь. С юбилеем, с днем рождения тебя, наша дорогая, вся Рязань тобой гордится. А мы так вообще обожаем здоровья тебе, женского счастья, благополучия и успехов. Устроим путешествие с Ниной Шацкой и Брэндоном Стоуном. Елена Коптева передает привет в Белгород мужу любимому Андрею. Жду тебя очень, мой дорогой. Орскому деликатесу огромный привет, девчонок с упаковки. Всем добра, желает Татьяна. Поставьте какую-нибудь песню. Любую от Ирины Круг. Все будет.

У кого-то мурашки, когда он вспоминает ту самую Наташку, а у кого-то, потому что дома плюс 17. Сейчас я рассказываю историю Антона из Новосибирска, но не просто так, знаете ли, это все происходит. Сейчас всей семьей делаем поделку дочери в садик. До сих пор согреваемся только благодаря вашим песням душевным и атмосфере. Очень, очень рады, что помогаем всячески справиться с любыми трудностями. Еще разочек Новосибирску. Большой привет и всем всех благ. Все, господа хорошие, на этой ноте, на этом сообщении я, собственно, откланиваюсь. А песня, которая завершит музыкальный час и мою музыкальную вахту, будет душевная, теплая и согревающая, будто плед такой нежный-нежный. Ирина Аллегрова, «У окна». Только для вас. До скорого услышания.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 9 градусов. Ночью также будет пасмурно и плюс 7, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 10 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 31 октября 2026 года.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».
9: Я

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Разгуляй» осталось 37 дней. 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат с учетом фактической инфляции. Как сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, в проекте федерального бюджета на 2027 год сохранены и проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Размер маткапитала увеличится на 6,8%, вырастет прожиточный минимум. Страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды, с 1 февраля и с 1 апреля. Такая индексация затронет 37,5 миллиона россиян. Минпросвещение изменит подход к обучению в детских садах в рамках нового стандарта. Как сообщают РИА Новости, главный упор сделают не на заучивании букв и цифр, а на приобщении к родной культуре, литературе, традициям и моральным ориентирам. Как рассказала победительница конкурса «Воспитатель года 2026» Елена Бервина, играя в магазин, ребенок считает, сравнивает, договаривается и распределяет роли. Слушая сказку, он развивает речь и воображение, а также обсуждает поступки персонажа. По ее мнению, задача детского сада – подготовить ребенка к школе психологически и эмоционально, научить его включаться в новую деятельность, общаться со взрослыми и сверстниками, следовать правилам, преодолевать трудности и быть самостоятельным. Роскачество посоветовало начать закупать к Новому году продукты долгого хранения. Это могут быть макароны, сахар, крупы, мука, мед, чай, какао, кофе, консервы и растительное масло. Перед покупкой обязательно нужно проверить, не повреждена ли упаковка, а также обратить внимание на срок годности. Как передает Life.ru, ссылаясь на Роскачество, заранее можно запастись и некоторыми ингредиентами для праздничной выпечки и десертов. Например, сухофруктами, шоколадом и орехами. Их следует хранить в прохладном сухом месте, защищенным от прямых солнечных лучей. Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек, евро 96,33. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Наши с вами любимые песни в начале нового часа на радио «Шансон». Спасибо авторам Игорю Слуцкому и Вадиму Цыганову и исполнителям Михаилу Кругу и Вике Цыгановой. Ох, душевная песня. Здравствуйте, с вами Юлия Степанова, 16:07, время столичное. И с любимыми песнями, знаете ли, и дышится, и живется, и работается, и... путь держится гораздо легче. И даже 40 тысяч верст вроде как уже и не так много получается. Михаил Бублик, участник фестиваля «Бархатный шансон», до которого остается всего-то ничего, продолжает эфир нашей радиостанции.

0: верите мне.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

вы заметили, что Анатолий Полотно и Федя Карманов как-то поменяли немножечко концепцию этой песни? Песни раньше был источником счастья сам народ, а теперь почему-то горе. Ладно, артисты примут участие в самом концептуальном мероприятии этой осени, в фестивале «Бархатный шансон». Раз уж нам поют участники, расскажу. Далее послушаем Михаила Шуфутинского, который тоже в этом году принимает участие в фестивале. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится теплая встреча поклонников шансона и звезд жанра. Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев. Он тоже скоро появится в нашем эфире, и многие другие. Все подробности о фестивале на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор. Гарантию делают, проверку делают, машину моют. В общем, от души рекомендую. И не забудь сказать, что ты от Жорика.
4: Сервисный центр Юникор в Дзержинске на проспекте Циолковского, 61В. Телефон для связи 83 13 23 67 55.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
6: Я пропою, звонки всем максимум дают.
1: Хотите автомобиль, на который будут оборачиваться? Вот он. Тенет Плюс. Новый, яркий, элегантный. Уже в автолиге. И что приятно, от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тенет Плюс Автолига. Московское шоссе 245А. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
7: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю
7: спасибо
9: вас.
7: Спасибо.
9: Мы вам
7: большое.
9: Очень
7: спасибо
9: благодарны.
7: Большое. Вы вам благодарны.
10: Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами автомобильные новости и я, Дмитрий Малыгин. Заветная мечта любого владельца электромобиля – навсегда забыть о тоскливом процессе долгой зарядки. Японские инженеры из компании Honda решили положить конец этому бесконечному зарядному марафону и превратить обычную дорогу в гигантский пауэрбэнк. Концепция выглядит как кадры из фантастического фильма. Передающее оборудование монтируют прямо внутрь дорожного полотна, после чего оно начинает бесконтактно питать пролетающие сверху машины. Систему уже успели протестировать на закрытом полигоне, причем привлекали не только легковые модели, но и 20-тонные грузовики. На следующем этапе разработчики намерены выжать из электрического асфальта внушительные 150 кВт мощности, чтобы водители навсегда забыли о поиске розетки. Впрочем, в этой технократической идиллии есть ощутимый подвох. На вопрос о том, во сколько обойдется укладка тысяч километров таких магнитных дорог, в Honda лишь загадочно разводит руками. А в наших реалиях хочется спросить инженеров, можно ли на такой дороге производить наш любимый ямочный ремонт? Это самая долгожданная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

0: Не ошибутся те, кто сделает ставку на танцпол, эх, разгуляя. Именно там можно почувствовать себя частью большого музыкального праздника. Алексей Петрухин в числе участников всенародной танцплощадки. А прямо сейчас он нам спел в дуэте с Аллой Эрит. На сцену разгуляя выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Андрей Державин, Сергей Любавин, группа «Кабриолет» и Александр Марцинкевич, Игорь Слуцкий, Сергей Куренков и многие другие, все любимые звезды, самые любимые и динамичные песни. Подробности об их разгуляе есть на сайте radioshanson.ru. Встречаемся 14 ноября в столичной лайв-арене. Ждем зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк. Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают. Колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня и при заказе вы... 5. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

Лирик эфира радио «Шансон». Сергей Любавин, участник всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» и фестиваля «Бархатный шансон». Присоединяйтесь к нашим музыкальным праздникам. Подробности на radioshanson.ru. Марк Бартон продолжает наш эфир, а в следующем часе начнется вечернее шоу «Городские встречи». В студии появится Роман Шахов. Вы тоже, пожалуйста, присоединяйтесь. У нас есть для вас некоторые вопросы.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 10, днем пасмурно и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 37 дней, 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. Именно эти направления дополнительного образования остаются самыми востребованными в России. Как заявили в Минпросвещении, сейчас в стране работают почти 37 тысяч школьных театров, более 12 тысяч хоровых коллективов и свыше 3 тысяч образцовых детских коллективов. Также в России открыты более 17 тысяч медиа-центров, школьных и студенческих спортивных клубов. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что ведомство уделяет внимание развитию в кружках и секциях программ, связанных с информационными технологиями, робототехникой, медиа и другими востребованными направлениями. В России у 85% детей наблюдается задержка речевого развития. Как сообщает агентство «Москва», ссылаясь на представителей РУДН Оксану Приходько, если в год ребенок понимает обращенную к нему речь, но не начинает использовать слова «мама», «папа», «баба», «деда» или звукоподражание, родителям следует обратиться к специалистам. Если к 2 годам ребенок не говорит фразами и не произносит глаголы, дальнейшее развитие речи не происходит. Эксперт считает, что приходить к специалистам за исправлением ситуации нужно до 3 лет. В России запустят новый маршрут до горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области по единому билету. Как сообщила пресс-служба Минтранса, он начнет работать с 15 ноября. Единый включает тариф самолет плюс автобус. Новый маршрут будет проходить через аэропорт Новокузнецка. По нему начнут курсировать 4 современных микроавтобуса российского производства. Транспорт оборудуют просторными багажными отделениями и отдельными отсеками для горнолыжного оборудования. Дорога займет 2,5 часа. Зимний сезон на курорте планируют открыть 7 ноября. Начало работы горнолыжных трасс и подъемников будет зависеть от количества естественного снега. Доллар на сегодня 85,48, евро 96,33. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: не без огонька. Сегодня мы начнем. Огромное спасибо Игорю Слуцкому. В столице 17.06. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие меломаны. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Здравствуйте, добрый вечер.
0: Мы вас приветствуем. И сегодня будем говорить о чем-то таком ярком, красивом. Может быть, кто-то с огоньком это делает. Может быть, абсолютно других это не зажигает.
1: Тема с гламурным оттенком таким.
0: Каждый третий мужчина, 34%, признался, что хотел бы попробовать носить непривычные для себя украшения или аксессуары, но опасается реакции окружающих.
1: Да вы такие, да.
0: Об этом свидетельствуют данные исследования, с которыми ознакомилась газета.ру и с нами тоже поделилась, друзья. По данным опроса, больше половины россиян придают значение своему внешнему виду, стремятся выглядеть лучше при помощи украшений. Мужчины не сильно отстают от женщин в желании носить яркие образы. 42% против 58%. И вот как раз мы вас хотим спросить нынче, насколько вы следите за своим стилем, одержимо, умеренно или совсем немного? Какие аксессуары обязательно есть в вашем ежедневном образе? Что стало уже частью имиджа?
1: Чему отдаете предпочтение? Ведь бывает такое, что там вот не нравятся кольца, но нравятся украшения на шею или наоборот. В общем, поделитесь с нами своими пристрастиями, симпатиями, касающихся украшений, дорогие радиослушатели. Наш номер плюс 7-909-955-103-0. Это для ваших сообщений. Подпишитесь, будем благодарны. Нам можно присылать смс-сообщение или оставить послание на сайте Радио Шансон.

люблю. И в губы мне наклейка впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

0: Авторитет его в шансоне незыблем, как гранит. Александр Новиков только что здесь. Друзья, городские встречи продолжаются. Спрашиваем вас сегодня вот о чем. Насколько вы следите за своим стилем? Одержимо, умеренно, может быть, совсем немного? Какие аксессуары обязательно присутствуют в вашем ежедневном образе? Что стало частью имиджа?
1: Пишет нам Риф из Крыма. Добрый вечер, дорогие ведущие. Ношу на шее золотую цепь. Подарок супруге. Не считаю какой-то роскошью. Наверное, уже привык. Да и жена, глядя на меня, радуется, что до сих пор не потерял ее подарок. 10 лет, наверное, ношу. Риф.
0: Спасибо. А чаще всего мужчины отказываются носить что-то несвойственное им из-за реакции незнакомых людей 62%, коллег 51% и друзей 35%. Самым привычным мужским аксессуаром остаются часы. Их регулярно носят 68% мужчин. Далее идут цепочки 55% и браслеты 30%.
1: Меж тем история ношения украшений уходит в глубокую древность. Одним из самых ранних свидетельств это является раковины с просверленными отверстиями. Ого. Их нашли около 100 тысяч лет назад в Южной Африке. Ну и дальше там копья из ракушек. И вообще это, ну, такие ритуальные штуки, амулеты. Плюс, опять же, символы статуса и принадлежности. Вождь, например, ты. Или так... обычный солдат с копьем.
0: Рядовой, да. Друзья, у нас есть самому стильному сообщению автору его «Бронепоезд» от Виктора Третьякова. Стильный альбом на стильной серебристой флешке. Пишите.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
8: Я пропою, с франки всем максимум дают.
9: Владимир Ждамиров. Легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ» 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Владимир Ждамиров, Бутырк, только что на радио «Шансон». Друзья, не только ритмичные песни мы здесь для вас крутим, но еще и вопросы задаем. Вы очень интересно пишете свои варианты по нашей теме. На связи Наталья. Мои любимые, Роман и Юлечка, желаю вам позитивного вечернего эфира.
1: Спасибо.
0: Я лично к аксессуарам отношусь спокойно, в повседневной жизни самый минимум. Но когда собираюсь на концерт, связанный с любимым шансоном, обязательно меняю свой образ. Как правило, это другие, более выразительные сережки. И непременно какая-нибудь красивая и дорогая подвеска на шее. Как говорится, гулять так гулять. Всем прекрасного осеннего вечера. С любовью, ваша Наташа.
1: Наташа, вы так написали на сравнение, что если так, то да. А если... И я прям уже представила себе чуть ли не индейца.
0: Ну, слушай, впереди что-то яркое, красивое, вероятно, она их разгуляет.
1: Да, ну вообще это логично, как обычная наша будничная жизнь отличается все-таки, да, от выходов в свет куда-то. Ну, по крайней мере, как говорят, должна. Напомним вопросы, да, Ром? Насколько вы следите за своим стилем одержимо, умеренно или совсем чуть-чуть практически? Вот. И какие аксессуары любите? Какие они есть в вашем ежедневном образе? Что стало частью имиджа уже, так сказать, без чего вы себя не мыслите?
0: Вот у мужчин интерес не ограничивается браслетами, цепочками, часами. Что сказать? 27% опрошенных хотели бы попробовать надеть кольца с камнями. 23% броши, 57% в сторону сережки смотрят. 14% бусы. Среди зумеров желание надеть необычное украшение встречается чаще всего. 61%.
1: Вот, между прочим, я заметила не так давно на Романе Шахове очень интересное украшение. Так вот вроде аскетично выглядит.
0: Вот у меня,
1: там
0: смотрите,
1: все.
0: Да.
1: Вот у Ромки там есть такое.
0: У меня значок, обратите внимание. Что за значок?
1: Увидят те, кто смотрит наш эфир.
0: Зайдите, у нас на сайте веб-трансляции есть, кроме того, социальные сети здесь помогут. Ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон».
1: Ну а номер для ваших сообщений, напомню, +7 909 955 103.0. На сайте «Радио Шансон» также можно оставить послание. Там есть ссылочка для ваших посланий. СМС тоже принимаем.

0: Таисия Повали и Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Красивая песня, роскошные образы у артистов. Ну, Стас Михайлов, конечно, вот всегда на стиле.
1: Ром, какая красивая женщина нам написала вечернее шоу.
0: Ну, спасибо за это.
1: Да. Пишет нам Татьяна Зайцева, прилагая фотографии. И я вот прям рассматриваю, думаю, Наталья, вот просто стильная, красивая женщина, молодец.
0: Татьяна.
1: И... Да, Татьяна.
0: Добрый вечер. Какая прекрасная тема, пишет Татьяна. Даже остановилась по дороге домой. Украшения – это просто моя тема. Украшения ношу с удовольствием. Все мои украшения в единственном экземпляре, потому что делает мне их подружка. Без украшений нет ни одного моего образа. Татьяна, спасибо, фотографии прекрасные.
1: Сотуара. Я даже не знаю, что это такое. Браслеты, чокеры, моя любовь. Каждый день новый образ. Да, очень красиво, очень стильно. И Татьяна, да, я поняла, Татьяна, вы молодец.
0: Да, друзья, четверть мужчин, 24% надели бы украшения из женской коллекции, если бы оно им понравилось. Однако 56% из них опасались бы осуждения.
1: Ну, есть такое дело, что, да, вроде как, не мужское это дело. На самом деле, с помощью украшений, конечно, можно подчеркнуть индивидуальность, ведь все люди разные, всем нравятся разные, но особенно женщинам, да, я так понимаю. Потому что, например, вот в золоте я никогда не видела смысла, вот, а что-то такое вот эксклюзивное, что-то такое интересное, какой-нибудь хендмейд, о, да, это вот моя тема.
0: Берите на вооружение люди, которые делают красивые украшения. Юля это обожает.
1: Оценит.
0: Сейчас сделаем небольшую паузу, после которой продолжим.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
9: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
10: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
9: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
10: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
9: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
10: Только бибидастер с собой захватить.
11: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Собрались. Народный артист России Олег Митяев только что в эфире «Шансона». Собрались не просто так, тут не просто тары-бары.
1: Я не могу, я под эту песню всегда от уха до уха сижу, еще долго улыбаюсь.
0: На повестке здесь аксессуары, да. Доброго вечера вам, мои наилучшие пожелания, радио «Шансон». Также хочу поделиться с вами по теме «Стиль, имидж, аксессуары», пишет Евгения Смирнова. Я особо не увлекаюсь аксессуарами, но ношу сережки, браслеты на каждый ручки, цепочку с иконкой Богородицы с младенцем, иногда колечки на каждый пальчик. Предпочитаю драгоценные металлы, золото или позолоченное серебро. Сережки и цепочку с иконкой Богородицы мне подарила мама в подарок, ношу до сих пор и не снимаю. А вот колечки на каждый пальчик и браслеты на две ручки купила сама в себе. Со школы мечтала о браслетиках на обе ручки по колечку на каждый пальчик. Думала, закончу школу, устроюсь на работу, сама себе куплю то, что захочу. Закончила, купила два браслетика и колечки. По мозолю на каждом пальчике от тяжелой работы, так и по колечку. Все говорят, хожу в золоте, но все скромно. Подарок от мамы и то, что сама себе заработала. Красноярский край, город Норильск. Спасибо вам, Евгения.
1: Вот так выглядит человек, который не особо увлекается.
0: Не особо, да, да. А ведь на каждом пальчике можно не только по колечку, но и по два.
1: Можно, можно и по три, смотря какой ширины. Можно латы почему-то рыцарские мне представились.
0: Да?
1: Да.
0: Дорогие мужчины, что скажете вы? Насколько следите за своим стилем? Одержимо, умеренно или совсем незаметно, совсем немного? Какие аксессуары обязательно есть в вашем ежедневном образе, что стало уже частью имиджа?
1: Действительно ли мужчины так трепетно относятся к часам, которые носят, что вот нужна именно эта марка? Они должны выглядеть вот именно так и не иначе. Поделитесь с нами, дорогие мужчины, ведь украшения — это не только прерогатива дамская. Мужчины тоже любят себя украшать.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 10, днем пасмурно и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига». Афонина. Магистральная 3. 20-20-700.
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 31 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Здравствуйте. В эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Средняя цена бензина в Нижегородской области за неделю выросла почти на 3%. С 76 рублей 48 копеек до 78 рублей 74 копеек за литр. Наибольший рост показал АИ-92. Его стоимость поднялась на 4%. Цена дизельного топлива практически не изменилась. Одним из главных проектов региона в сфере обращения с отходами является экопромышленный парк в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с гендиректором российского экологического оператора Павлом Косовым. Парк уже работает как центр переработки вторсырья мощностью 221 тысяча тонн в год. По словам губернатора, такой объем дает возможность перерабатывать значительную часть отходов, снижать нагрузку на полигоны и возвращать ресурсы в хозяйственный оборот. Еще один объект строится в Арзамасском округе – межмуниципальный комплекс по обработке отходов. Его годовая мощность составит 160 тысяч тонн. Правительство внесло в Госдуму закон, предлагающий обеспечить использование в социальной рекламе, в которой присутствует образ семей с детьми, как минимум троих детей. Такая семья будет иметь образ благополучный. В Кабмине отметили, что законопроект направлен на популяризацию традиционных ценностей и формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи. Россияне отказываются от счетов в банках в пользу наличных при хранении сбережений, сообщают «Известия». В сентябре 38% граждан предпочитали нал. Это связано со сбоями в интернете. На выбор россиян также влияет усиление контроля за банковскими операциями и снижение ставок по вкладам. По словам экспертов, хранить все сбережения в наличных невыгодно из-за инфляции. Для краткосрочного резерва такой способ оправдан, но остальные средства стоит распределять между инструментами, которые приносят доход. «Метеоры» и «Валдаэ» завершат навигацию 18 октября. При этом рассматривается возможность продлить эксплуатацию «Валдаэ» на маршруте Нижний Новгород-Бор ориентировочно до конца октября-начала ноября. Окончательное решение зависит от погодных условий. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Уже полуспортивный, после работы стараюсь пойти в любимый парк, Яуза на тренировку, а раньше, красивые стильные вещи, модельная обувь и, конечно, аксессуары, но жизнь диктует свои правила. Да, Наташ, я понимаю вас, было время, когда на шпильках, по льду, да, вот там и так далее. Сейчас кеды наше все, ну, еще плюс Москва, конечно,
1: большой. А всему свое время.
0: И, да, сейчас со шпилек можно очень больно упасть.
1: Плюс 7-909-955-1030. Пишите сообщения, не забывай их подписывать. Стильный подарок у нас будет, о нем чуть позже. Ну, а прямо сейчас музыка.
0: И напомню, что на сайте radioshanson.ru вы тоже можете оставлять свои послания или писать нам смс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации «Премиум» тех, кто услуг. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является ответом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальной дилер «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 900.

0: ожидании сообщений от Надежды. Читаю то, что прислала нам Галина из Ростова-на-Дону. Добрый вечер. Очень люблю серебро, ношу и просто кайфую. Что сказать, красивые носите, Галина. Спасибо за фотографии.
1: Серебро, кстати, тоже очень люблю. Вот золота совсем нет, вот, как
0: не
1: говорится.
0: Не твое, да? А янтарь?
1: Даром, например, не надо. Янтарь тоже не очень. Ну, то есть, видимо, все, что желтое, оно как-то не привлекает. А вот серебро, пожалуй, да, единственный драгметалл, который я бы надела. Остальное все деревяшки, пластмассы.
0: Мария из Санкт-Петербурга на связи. Добрый вечер, любимая радиошансон. К украшениям я всегда относилась очень спокойно, но носила сережки золотые в виде колечек, цепочку, и больше ничего не было, да и финансов особо не было на украшения. А когда работала директором, во мне проснулась прям девочка, и я подумала, неужели я не заработала себе на украшения? И купила себе 2 комплекта из белого золота с бриллиантами.
1: Вау.
0: Это на выход, а на повседневку серьги из белого золота с фианитами. Всем красоты, гармонии и хорошего настроения.
1: И зарплаты. На сайте у нас есть сообщение от Дмитрия, да, вот по теме украшений, все-таки, когда мужчина написал, давайте почитаем. У меня, значит, в основном стиль классика, если иду на какое-то мероприятие, например, в ресторан или на концерт, а в повседневной жизни ношу просто удобную одежду, джинсы, рубашка, из украшений у меня обручальное кольцо, часы, золотая цепочка на шее, подарок супруге. Иногда надеваю браслет на руку, но редко, за собой слежу, никогда не выйду на улицу непричесанным или в мятой одежде. Даже гулять с собакой выхожу опрятно одетый в спортивном костюме. С уважением, Дмитрий Белоус из Израиля.
0: Красиво.
1: Да.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Тилухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 2-7-2-9-3-0. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 2-7-2-9-3-0.
9: Вы слышали? Утильсбор снова растет.
10: Теннет Автолига в курсе. Склад автомобилей от 1 630 000 рублей и зимние шины в подарок. Пока склад не закончился, выбирайте цвет. Теннет Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
13: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Сергей Трофимов только что в эфире шансона. Друзья, из любого города пишите, если у вас есть возможность. Расскажите. Дело в том, что очень стильная сегодня тема. Насколько следите вы за своим стилем? Одержимо, умеренно или совсем незначительно? То есть легкие штрихи, может быть, и то не всегда. Какие аксессуары обязательно присутствуют в вашем ежедневном образе? И что стало уже частью имиджа?
2: СМС-сообщение почитаем. Пришло послание с номера, которое начинается на 911, заканчивается на 4898. Если у мужчины часы на руке, например, фирмы Longines, ему простительны даже пузыри на коленях трико. Я надеюсь, что я в названии фирмы правильно сделала ударение, ибо, наверное, я колхозник.
1: Я все тоже таки не силен в этих брендах, так что я думаю, кто надо, тот понял, да. И про пузыри тоже.
2: Да. Наталья из Паньшина тоже прислала смс-сообщение. Добрый вечер, хорошее радио. Я ношу крестик, кольцо и перстень из серебра. Люблю красивые бусы, надеваю на праздники. Цена не главная, лишь бы для души. По душе, да? Наталья из села Паньшина написала. Ну, крестик, так это с натяжкой можно отнести к украшениям. Это все-таки символ веры, так скажем.
1: Угу. Пишите по теме. Мы очень скоро вернемся. И
2: про приз, да, надо рассказать.
1: Про приз, наверное, чуть позже, друзья. Угу. Чуть позже, дождитесь.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Начало октября – время шинного переполоха. Автолюбители начинают советоваться на тему своевременности замены летних шин, кто-то подбирает себе новый зимний комплект и так далее. Часто водители после пары сезонов эксплуатации шин делают неверные выводы о их качестве. Мол, шинам и 3 лет нет, а протектор совсем изношен. Чтобы шины служили дольше, их нужно правильно эксплуатировать. Самая распространенная ошибка – неверно выбранное давление. Необходимое именно вашему автомобилю можно увидеть на специальной табличке, размещенной на центральной стойке за водительской дверью. Если колеса сильно перекачать, а так делают многие в попытке сэкономить топливо, шина начнет стремительно плешивить по центру. Если же постоянно ездить на полуспущенных, пытаясь сделать поступь автомобиля более мягкой, неминуемо пострадают края и боковины. Также для сохранности резины стоит обратить пристальное внимание на состояние подвески и сход развала. Если у автомобиля есть какие-то проблемы, протектор будет покидать вас неравномерно с заметными плешками. Это самая важная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
3: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
4: Москва, 103.

0: Ирина Круг только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Если сейчас есть возможность посмотреть, я показываю в видеокамеру бронепоезд Виктора Третьякова. Вот очень красивая, стильная флешка, да, сегодня в серебристом колоре.
1: Да, золотую
0: с автографом,
1: раз, да.
0: С автографом заслуженного артиста России. Кому она достанется? Тому, кто напишет самое яркое, может быть, самое стильное или... удивляющие ведущих, да. Сообщения. Понятно, что всем
1: по
0: флешку
1: теме.
0: Мы не можем отдать, хотя хотели бы, но тем не менее пишите.
1: У нас флешка в эксклюзивном, так сказать, виде, в единственном экземпляре, вот в таком, поэтому...
0: Дерзайте.
1: Дерзайте, постарайтесь написать нам что-нибудь интересное на тему, насколько вы следите за своим стилем, одержимый этим, умеренный, или вообще вам, честно говоря, как-то фиолетово там.
0: Вот,
1: как,
0: кстати,
1: выглядите?
0: Некоторым мужчинам не то чтобы фиолетово, но им помог бы положительный отзыв партнерши или друзей. 28% выбрали бы необычное украшение, если бы оно было редким. 25% опрошенных мужчин, если бы его выпустил известный бренд.
1: Угу. Ну, кстати, мы читали сообщения от мужчин, когда им именно жены, партнерши подарили, и они носят.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
7: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эхрос Гуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
8: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Радио «Шансон» представляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
10: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Гадалки не ходи, что он нам напишет, и так случилось. На связи Николай Шунков из Читы. Привет, дорогие Роман и Юля. Я предпочитаю свободный стиль одежды, чтобы ничего не стесняло движение. Это очень важно для телеоператора. А вот в школе, особенно в старших классах, я носил костюм с галстуком и пиджачком, и очки. Чувствовал себя авторитетом. Потом это отошло постепенно, зато я долгие годы носил короткие стрижки, пока не началась пандемия коронавируса, из-за чего все салоны красоты в Чите временно закрылись, и тут у меня антифриз, в кавычках, ударил в голову. Я решил отпустить длинные волосы. Родители с трудом, но приняли мой новый образ, и теперь я уже 6 лет ношу только удлиненные прически, подстригаюсь раз в год, волосы до плеч, как у Стаса Михайлова. Стали моим узнаваемым стилем даже у нас на ГТРК Чита. Надо теперь фото в паспорте менять, а то там совсем другой человек.
1: Ну, главное, чтобы вам самому было,
0: конечно,
1: комфортно,
0: да,
1: чтобы вы сами себе нравились, и было действительно вот, ну, удобно. Бывает так, что кому-то неудобно слиться с длинными волосами, кому-то, наоборот, без них очень плохо. Так что все мы разные.
0: И... Я в юности ходил с длинными волосами.
1: Да ты что,
0: да,
1: не
0: у меня
1: могу
0: была прическа длиннющая такая.
1: Фотографию покажешь?
0: Да, покажу. Но после армии как-то что-то у меня стало лень это все.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 10, днем пасмурно и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын», в торговых центрах «Рояль», «Дзержинец» и «ЦУМ». Акция действует до 31 октября 2026 года.
6: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно в Юникор! Гарантию делают, проверку делают, машину моют! В общем, от души рекомендую! И не забудь сказать, что ты от Жорика!
7: Сервисный центр «Юникор» в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина, 121-Д. Телефон для связи 831-266-22-61.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 37 дней. 7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Средний срок рассмотрения заявлений на семейную налоговую выплату в России в среднем составляет 4 дня. Как заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, более 1,5 миллиона родителей получили выплату в текущем году. В этих семьях воспитываются 3 400 000 детей. Как сообщает портал «Москва-24», средний размер семейной налоговой выплаты по итогам кампании этого года превысил 30 тысяч рублей. В общественной палате предложили продлить срок приема заявок на ее получение до декабря или Нового года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. Число легальных производителей биологически активных добавок в России выросло в 2,5 раза после введения обязательной маркировки. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, аналогичный эффект зафиксирован и в других категориях. В первый год действия требований производителей молочной продукции стало в 1,5 раза больше. Число производителей антисептиков выросло на 3,5%, безалкогольных напитков на 30%. Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка оставляет цифровой след товара на каждом этапе от выпуска и логистики до момента, когда продукт попадает к покупателю. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холлы» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: привыкнешь. Елена Ваенга открыла новый час на шансоне. 19.06 московское время. Городские встречи продолжаются. Роман Шахов.
1: Юлия Степанова.
0: И тема, друзья, которая касается нашего внешнего вида. Насколько вы следите за своим стилем, одержимо, умеренно или совсем не следите? Какие аксессуары обязательно присутствуют в вашем ежедневном образе? Что стало частью имиджа? Не просто так об этом говорим. Каждый третий мужчина признался, что хотел бы попробовать носить непривычные для себя украшения или аксессуары, но опасается реакции окружающих.
1: Наш голос разума Дмитрий.

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Геннадий Жаров только что в эфире радио «Шансон». И на связи Аленка из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, очень люблю украшения. Кольца, серьги, браслеты. Все время стараюсь привезти из путешествий красивый набор. Нравятся именно наборы. Кольцо, серьги или кольцо плюс браслет. Люблю золото, серебро, но много украшений под серебро с натуральными камнями. Ценю необычные украшения. Даже шкатулку большую купила. Некоторые мужчины на работе замечают новые украшения. Это приятно.
1: Приятно, что вы сопровождаете свои сообщения фотографиями, на которые действительно можно залюбоваться.
0: А
1: спасибо.
0: Я за мужчин радуюсь, понимаешь, что они замечают.
1: А ты что, не замечаешь? Ты тоже замечаешь.
0: С другой стороны, Санкт-Петербург. Культурная столица, да.
1: Ну, да, нет, у нас, если кто-то на себя нет-нет, да что-нибудь напялит, Рома Шахов обязательно это отметит, как человек с большим вкусом. Вера пишет. Добрый вечер, любимое радио. Я как та сорока. Обожаю золото, ношу кольца, серьги, часы, браслет, цепочку. На ночь снимаю только часы. Остальное все на мне круглосуточно. Не знаю, правильно это или нет.
0: Ну, каждому свое. Самым привлекательным мужским аксессуаром женщины называют часы. 64%. Цепочки выбрали 46%. Браслеты 38%. Перчатки и перстни 31%. Предпочтение мужчинам совсем без украшений отдали лишь 23% опрошенных женщин. То есть надо украшать себя, получается. Если женщины хотят.
1: Да. Ну, кстати говоря, со вкусом подобранный какой-то вот этот антураж, он, да, производит впечатление. И бывают весьма брутальные украшения, так что на мужественность это никак не влияет. Евгений Григорьев далее у нас в эфире. Приз пока не разыграли.
0: Истинное украшение эфира, да. Приз впереди, друзья, да, музыкальный.
1: Только так, а не иначе.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
8: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
9: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
10: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
11: 5. 4. 3. До повышения утили и цен осталось меньше, чем ты думаешь. Автомобили JQ в Автолиге от 1 миллиона 740 тысяч рублей. Дополнительное оборудование и зимняя резина в подарок от дилера. JQ Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
12: Спасибо.
13: Спасибо вам.
14: Благодарю вас.
12: Спасибо.
14: Мы вам
12: очень
14: спасибо
12: благодарны.
14: Вы вам
12: благодарны. Большое спасибо.
15: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
16: 18+.
17: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Спасибо Александру Дюмину. Завтра будем артиста поздравлять с днем рождения. В соцсетях, друзья, что-нибудь напишите. Музыканту будет очень приятно. Оксана Бажанова нам написала, и нам тоже очень приятно на связи Кашира. Моя подруга смотрит всегда на обувь. Ты знаешь, сколько стоят его кроссовки? Она точно знает, сколько они стоят. Без меня мужчина для меня мужчина должен быть опрятный, без фанатизма, без галстука и белой рубашки. Сама, хотя я слежу за модой, рваные джинсы в позапрошлом году не носила. Чистые, чтобы шло. Из украшений люблю камни. Особенно свою золотую саламандру, подвеску с александритом.
1: Красота.
0: Его нельзя носить один, поэтому есть и перстень. Спасибо, Оксан.
2: Да, поведали нам много тонкостей. Знаю, что есть люди, которые действительно почему-то очень пристально следят именно за обувью. Знают и фирмы, и сколько это стоит. Своего рода фетиш, наверное. Маруся из Красногорска пишет. Одно время супруг работал в ломбарде приемщиком, а ломбард сотрудничал с ювелирным заводом. И на каждый праздник он мне дарил что-то очень красивое из белого или красного золота, иногда с камнями, сапфиры, изумруды, бриллианты. И надеваю я белое золото, если в одежде черно-белый стиль. А если цветная одежда или однотонная других цветов, то красное золото плюс брошь на грудь золотая с изумрудами и бриллиантами и сапфирами. Под бляшку на ремне тоже ориентир берется. Обувь тоже под ремень, но любой другой металл, который соприкасается с моей кожей, раздражение возникает.
0: В целом 34% россиян считают, что можно не делить украшения на мужские и женские. Среди зумеров такой позиции придерживается 51%, тогда как среди бумеров 13%. Мужской и женский гардеробы с каждым годом становятся все более похожими, позволяя каждому находить собственные способы самовыражения, заключают исследователи.
2: Ром, ты когда смотришь на женщину, вот тебе вот какие украшения на ней нравятся? Вот какой-то хендмейд, что-то такое вот оригинальное? Или золото, серебро, классика? Вот, ну вот.
0: Ну, я как бы смотрю в целом на образ. Уж я не делю так сразу человека. Вот как бы в целом получается. Если ты начинаешь замечать что-то по отдельности...
2: А в семью какие
0: украшения? Разрушается образ.
2: Вот выкрутился. Ну ладно. Послушаем мы Александра Маршалла и в очередной раз улетим от удовольствия. У вас еще есть время написать нам +7 909 955 103 0 или присылайте смс.

0: народный артист России Стас Михайлов, друзья.
1: Ох, дрогнули сейчас женские сердца и позвали.
0: В который раз мы вас зовем не только слушать, но и смотреть эфир шансона, потому что, ну, роскошно выглядит Стас. И вот как раз много красивых, стильных, идущих артистов,
1: аксессуаров.
0: Здесь, конечно, и в изобилии, и все подобрано очень грамотно. Владислав написал: «Добрый вечер, дорогие ведущие. Слежу за стилем, насколько это возможно. Служу в армии уже 15 лет, и даже от положенной короткой стрижки пытаюсь сделать что-то интересное, не просто под троечку, а, говоря про одежду, одеваюсь всегда ближе к классическому варианту, хотя люблю и спортивные костюмы. А вот те, кто ходит в военные спецовки без опознавательных знаков по магазинам, кафе и паркам, вообще не понимаю». Mm-hmm. Всему свое место, да, и время.
1: Ну, по крайней мере, очень адекватная оценка реальности, я считаю, и стремление к прекрасному Владиславу не чуждо. Даже из армейской короткой стрижки человек пытается сделать что-то интересное, и это возможно. Я прям уже вот даже представляю, торчком.
0: Угу. Евгения Смирнова на работе каждый день, вот сотрудник охраны в форме, а на выход вся в золоте. Ну, победы вам пожелаем, Евгения, спасибо.
1: Так, значит, Мария нам пишет: «Добрый вечер. Да уж, а потом маникюр, педикюр и так далее». Это вы про мужчин, я так полагаю, да? «Грустно. Единственное украшение и аксессуар для мужчины – это часы. А еще нательный крестик». Нательный крестик, напомню, это не украшение. А вся эта женоподобность ни к чему. Мария Королев, ну вы слишком категоричны. Ухоженные руки, ноги, какие-то соответствующие одежде и образу аксессуары, что же в этом
0: цивилизационным веянием.
1: Ну, я не говорю, что прям надо этим увлекаться, но плохого в этом я ничего не вижу. Это проявление вкуса.
0: Сделаем паузу, да, смыслим.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире шансона. Вот, кстати, музыкант, который очень стильно всегда выглядит.
1: Ну, да, и при этом очень по-мужски.
0: Да, брутально. Ой, что же у нас есть из сообщений, друзья? Ну, есть, давайте статистику еще напомню. По данным опроса, больше половины россиян придают значение своему внешнему виду и стремятся выглядеть лучше при помощи украшений. Мужчины не сильно отстают от женщин в желании носить яркие образы. 42% против 58%.
1: Дорогие дамы, помогайте своим мужчинам выбрать подходящие аксессуары, и вам будет нравиться, и мужчина будет рад вниманию вашему.
0: Ну, кстати, да, некоторым мужчинам помогает положительный отзыв партнерши или друзей.
1: Уходит молодость, уходит красота, да и фигура уж совсем не та. Но я совсем не унываю, аксессуары все я надеваю и легкой походкой от бедра готова танцевать шансоном до утра, написала наша постоянная слушательница Наташа. Спасибо за
0: спасибо.
1: Оптимизм.
0: Спасибо не только Наташе, спасибо всем, кто писал сегодня, присылал сообщения. Здорово, но необходимо выбрать победителя. Кто же у нас получает альбом Виктора Третьякова «Бронепоезд»?
1: Вот я предлагаю все-таки выбрать кого-то из мужчин, которые не побоялись поделиться своим опытом в области ношения аксессуаров всяческих и следят за собой. Молодцы!
0: Да, каждый третий мужчина признался, что хотел бы попробовать носить необычные украшения для себя или аксессуары, но опасается реакции окружающих. И вот окружающие кого сегодня будут награждать?
1: Да, Владислава
0: будем
1: награждать, да. Который в армии служит 15 лет, следит за стилем и даже из короткой стрижки умудряется делать что-то интересное. Вот. И не понимает, кто просто использует военную спецовку, ходит по магазинам, кафе и так далее.
0: Владислав, мы вас поздравляем. Альбом Виктора Третьякова «Бронепоезд» на стильной серебристой флешке с автографом артиста достается вам. Здесь необходимо прощаться.
1: Это тебе необходимо прощаться.
0: Юля остается в эфире. Я под песню Алены Петровской пойду домой. Счастливо, друзья. Пока.
1: Спасибо вам, друзья.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 10, днем пасмурно и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Владимир Ждамиров – легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ» 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Средняя цена бензина в Нижегородской области за неделю выросла почти на 3%, с 76 рублей 48 копеек до 78 рублей 74 копеек за литр. Наибольший рост показал АИ-92. Его стоимость поднялась на 4%. Цена дизельного топлива практически не изменилась. Одним из главных проектов региона в сфере обращения с отходами является экопромышленный парк в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с гендиректором российского экологического оператора Павлом Косовым. Парк уже работает как центр переработки вторсырья мощностью 221 тысяча тонн в год. По словам губернатора, такой объем дает возможность перерабатывать значительную часть отходов, снижать нагрузку на полигоны и возвращать ресурсы в хозяйственный оборот. Еще один объект строится в Арзамасском округе – межмуниципальный комплекс по обработке отходов. Его годовая мощность составит 160 тысяч тонн. Правительство внесло в Госдуму закон, предлагающий обеспечить использование в социальной рекламе, в которой присутствует образ семей с детьми, как минимум троих детей. Такая семья будет иметь образ благополучный. В Кабмине отметили, что законопроект направлен на популяризацию традиционных ценностей и формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи. Россияне отказываются от счетов в банках в пользу наличных при хранении сбережений, сообщают «Известия». В сентябре 38% граждан предпочитали нал. Это связано со сбоями в интернете. На выбор россиян также влияет усиление контроля за банковскими операциями и снижение ставок по вкладам. По словам экспертов, хранить все сбережения в наличных невыгодно из-за инфляции. Для краткосрочного резерва такой способ оправдан, но остальные средства стоит распределять между инструментами, которые приносят доход. «Метеоры» и «Валдае» завершат навигацию 18 октября. При этом рассматривается возможность продлить эксплуатацию «Валдае» на маршруте Нижний Новгород-Бор ориентировочно до конца октября-начала ноября. Окончательное решение зависит от погодных условий. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Группа Михаила Танича «Лесоповал» год за два песню исполнял ее первый солист Сергей Коржуков. Сегодня с вами до звонка я, Юлия Степанова. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. 20.07, время столичное, в этой точке эфира. Шансон с историей встречается с шансоном молодым. Участники всенародной танцплощадки «Эхо» разгуляют Чепик и Холла. Будут петь нам далее «Не люби меня», называется эта композиция.

0: на радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Уже через пару недель на берегу Средиземного моря фестиваль «Бархатный шансон» и Евгений Кемеровский, его участник. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек» в Турции. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие наши любимые звезды. Все подробности о фестивале «Бархатный шансон» непременно найдете на сайте radioshanson.ru. Приглашаем зрителей старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
3: Итак, выбираем новую «Ладу» в «Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И четыре. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
4: «Юникор» – официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
5: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

Да не угаснут наши чувства любви и восхищения песнями радио «Шансон». Владимир Ждамиров, участник всенародной танцплощадки «Эхо разгуляй», только что в дуэте с Яной Павловой. Ну вот, можно себе представить уже танцы на «Эхо разгуляя». У всех поклонников «Шансона по-русски» есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Приглашаем вас на всенародную танцплощадку 14 ноября в «Лайф-арену». Самые доступные и интересные, кстати, со всех точек зрения билеты на танцпол, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью большого музыкального праздника, попеть, потанцевать с любимыми артистами. Михаил Шуфутинский, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Владимир Ждамиров, да, Андрей Державин, Алексей Петрухин, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Ирина Круг и многие другие. Будем ждать зрителей старше 12 лет. Ну а сейчас песня Сергея Наговицына в исполнении Владислава Медяника.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

девочка растрепанная. Вдрызг дождь тебя ословит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
0: Тверь, 104.8 FM.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

0: Народный артист России Михаил Шуфутинский с песней «Случайность» в эфире радио «Шансон». Мэтр жанра примет участие и во всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» и в фестивале «Бархатный шансон». Присоединяйтесь. Также приглашаю вас в программу «Только для вас». Она начнется в 9 вечера по московскому времени. И это наша встреча «Дне случайности».
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 10, днем пасмурно и плюс 16.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программа «Только для вас», ее вечерний выпуск. У микрофона Юлия Степанова. Буду рада вашим сообщениям. Ну что ж, ночью больше усталости, меньше злость. За окном осенняя вьюга. Гостиница – это от слова «гость». Все мы в жизни в гостях друг у друга. Вот и приходите в гости. Пишите на наш номер плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, оставляйте свою подпись прямо в тексте сообщения. Можете прислать СМС, можете написать на сайт radioshanson.ru, там есть ссылочка для ваших посланий. Ну и что ж, день был длинный, у кого-то может быть нервный, у кого-то сложный, у кого-то вполне приятный. Пришло время немножечко остыть от всех этих эмоций, вспомнить, что все мы добрые люди, в нас много любви и всего самого светлого и хорошего. Передавайте привет и поздравляйте. Жду ваше сообщение. Поехали! Поехали!

0: самый близкий друг.
1: Игорь Крутой на радио Шансон. Шансон, билеты на танцпол мы выкупили благодаря нашим друзьям, господам Зарубину Владимиру и Поповой Елене. Надеюсь, что проведем время на ура.

и премьеры новых песен. Как пропустить? 17 октября. Только живой звук и душевная теплая атмосфера в зале «Меридиана». Концерт Сергея Куренкова. Для зрителей старше 12 лет. Из песни «Не грусти» Сергей Куренков появляется в программе «Только для вас». Я

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Виктория Олешко, Артур Руденко в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Напомню, номер плюс 7-909-955-103-0, номер для ваших сообщений. Подписывайтесь, пожалуйста. И хорошо, что у нас с вами еще есть приличный запас времени. Добрый вечер, «Шансон». Пожалуйста, поздравьте с юбилеем, с 55-летием Михаила Карпенко из Воронежской области, районный поселок Подгоринский. Желаю счастья, здоровья, удачи, благополучия, побольше денег. Надежда, город Воронеж. Константин пишет: «Хочу передать привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желаю всем счастья и здоровья». Константин, спасибо за пожелание. Пусть все это будет и у вас тоже. Еще раз номер плюс 7-909-955-103-0. Пишите без промедления.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20-20-700.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
1: Хотите автомобиль, на который будут оборачиваться? Вот он. Тенет Плюс. Новый, яркий, элегантный. Уже в Автолиге. И что приятно, от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тенет Плюс Автолига. Московское шоссе 245А. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: здоровья, прекрасная Алли Рита. Ее песню мы послушали в программе «Только для вас». Танечка, моя любимая девочка, спасибо, что ты есть у меня. Спасибо, что делаешь меня счастливым. Я тебя очень сильно люблю и хочу дарить тебе любовь и счастье каждый день. Вот такое замечательное признание и желание у Дениса. СМС от него прилетело. Наш номер плюс 7-909-955-103-0. Подписывайтесь, пожалуйста. Любимое радио. Билеты на их «Разгуляй» куплены. Идем с любимыми друзьями Мариной и Олегом Авакумовыми. А мы уже знаем об этом. Передайте им большой привет от нас. И до долгожданной встречи остались считанные дни. Так, с любимой радио хочу передать огромный привет моему сыну Косареву Владиславу. Пусть у него все будет все самое лучшее. И если будет возможность поставить ему песню, ну вот что-то про поезд, да, так как мой сын машинист. Сообщение от мамы Аллы. Виталий Аксенов с песней, которая так и называется «Поезд», песней о жизни, продолжает наш эфир.
1: В этот вечер где-то в 10 снова я завис. Коромыслом в небе месяц молодой повис. И меня искать не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор.

0: простой. Нужно было торопиться, пока прогон пустой. Ты смотри, какая встреча, ты или не ты?
1: Ты или не ты?
0: Помнишь, как зажгли мы свечи, мне было по пути.
2: Но неужели меня не помнишь?
0: Прости, наверное, был я пьян. Впрочем,

Дима, звучит эта песня в качестве музыкального привета от Анны из Москвы. Писать ничего не буду, в песне все спето. Что ж, бывает. И спела нам все это дело Алена Апина. Программа «Только для вас» продолжается. Плюс 7-909-955-103-0. Номер для ваших сообщений. Время пока у нас с вами есть. Не забудьте подписаться только. Добрый вечер, любимое радио. Меня зовут Наталья. Я из Донецка. Слушаю вас всегда и везде. И вот впервые решила вам написать. Наталья, поздравляем вас со вступлением в ряды активных слушателей радио «Шансон». Спасибо, что вы с нами. «Шансон, прошу для себя и для моих родных хорошую песню. Наталья, село Паньшино. Здравствуйте, наша любимая мамуля, бабуля, привет тебе, мы уже дома и все хорошо. Любим тебя, не болей и будь всегда здоровой. Жди нас, как договорились, Алинка и Аленка». И Евгений Григорьев.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Ruskaya.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Интонация в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Продолжим, дорогие радиослушатели. Есть привет Оле и Наташе Шпигальских, девушкам, которые умеют устраивать настоящие концерты. Сие сообщение от Артема. Плюс 7-909-955-1030 – это наш номер. И еще немножечко времени для ваших сообщений. У нас с вами есть программа «Только для вас». Продолжается. Всем отличного вечера, хорошего настроения. И вспоминайте, может быть, кому-то вы забыли передать привет.

на радио «Шансон» в программе «Только для вас». Программа подходит к своему завершению. Как обычно, я попрошу вас не огорчаться, если что-то не успели, ведь завтра в 15 и в 21 час все непременно повторится. У микрофона Юлии Степановой я вовсе не прощаюсь с вами. Послушаем мы Михаила Бублика. И здесь я хочу передать привет своим друзьям в Саратове, в Воронеже, в Смоленске, в Брянске, Курске. Будьте здоровы, держитесь, надеемся.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 10, днем пасмурно и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
7: Вы слышали? Утильсбор снова растет.
4: Теннет Автолига в курсе. Склад автомобилей от 1 630 000 рублей и зимние шины в подарок. Пока склад не закончился, выбирайте цвет. Теннет Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

Ивана Леонидовича Кучина. Если честно, не знаю песню, песни грустнее. 22 часа 4 минуты, время столичное. Вы слушаете радио «Шансон», и радио «Шансон» благодарит вас за компанию. В скором времени услышим Виктора Королева, Владимира Высоцкого. Прямо сейчас Алена Петровская. Меня зовут Юлия Степанова. Всем пока.

свадьба и шабаша на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве знать они могли?

0: гуляй.
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Руслан Шевченко в эфире радио «Шансон» у автора песни Александра Розенбаума мы услышим в следующем часе. Что касается ближайшего нашего будущего, Игорь Слуцкий, дуэт Ирины Круг и Алексея Брянцева, Михаил Шфутинский и «Сектор Газа».
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296 37 55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
8: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
9: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
10: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
11: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 30.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

шансон. Темной ночкой звучит много знакомых голосов и песни, которые есть только у нас. С часу до 5 утра слушайте темную ночку на нашей радиостанции. Самые жанровые песни. Я, Юлия Степанова, здесь попрощаюсь с вами до субботы. Андрею Бандере спасибо за песню. Евгений Григорьев, участник бархатного шансона и эхо разгуляя, продолжает наш эфир. Вам спасибо за компанию.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 10, днем пасмурно и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Радио «Шансон».

Прощай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынуть.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с тобой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 10, днем пасмурно и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Да,

0: вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.
1: В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся, что закончатся гонки истерика и что новая жизнь с понедельника.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио «Шансон».

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

след ее простыл за синим долом. Но в чем беда, лишь портсигар открыть. В нем папиросы дни, и он их полон. Мне так хотелось все их разом раскурить.

вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

старые злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

переломаны буреломами. Край Бурановый под охраною, костерок ослаб. Не сберечь его в яме волчьей вой. Кто упал, лежит, песню снег сложил, нам про лесосплав. Утро сизое.

каладашников да баланды ковш, журавлиный крик да телеги скрип по стеклу гвоздем. Сном ржаной сухарь в перекурах марь.

слипшийся. Вспомню старое утро жаркое, небо синее, небо синее. Переломаны, буреломаны, край Бурановый под охраною.

стену сапоги стянуть. И в сухое влезть и приснится лес одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 15 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: моей карете.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только бибидастер с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.